Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

Суши Шок. Радио. Суши Шок. Шок. Радио Шок.

0: Сетевое издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Включи радио. Лови шок. Радиошок.

0: так плохо.
1: Настройся на новую музыку. Включи шок. Настройся. Радио Шок.

0: Компания «Радио Шок» зарегистрирована в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Лови рок! Слушай!

диване сел, все тут же завелось. Мой мир глубже, мой мир интересней. Я обожаю авторскую песню. Мой мир глубже, мой мир интересней. Я обожаю авторскую песню.

пауза повисла. А мы наполним песни и красотой, и смыслом. Наш мир глубже, наш мир интересней. Мы обожаем авторскую песню.

нелюбимых, песни выброшенных прочь, похороненных без имени, замурованных в ночь, песни вычеркнутых из списков, песни саженных на лед, песни больше ненужных звучит, не перестает.

нас хорошая школа прикуривать от горящих змей, вырвать самому себе сердце, чтобы стать еще злей, держать голову под водой, не давать делать вдох и обламывать лезвие после удара, потому что с нами Бог.

надежда долго ждать солнца, глядя слепыми глазами в зенит. У нас внутри был хрустальный колокольчик, на него наступили, он больше не звенит. Эта музыка старее, чем мир, она нелепа и смешна. Но я буду танцевать под нее, даже если она

0: Слушайте, вы издание «Радио Шок». Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Я в шоке. RadioShock.ru Я в шоке. Я в шоке.

Все, что здесь было, осталось двоим. Это я и пустая квартира. Верность и трепет снегов за окном объяснили новые роли. Все, что кричало, должно замолчать. Мешает узнать, как ты дышишь. Вселенная в чашке воды на столе, испаряясь, стала печалью. Роль эту мне никогда не прожить. Какую музыку слышишь? Паузы сны, а вокруг тишина. Все, что тебе не вручу.

0: Слушай Шок. Радио Шок.
1: Прямой эфир на Радио Шок. Радиоприемник на Радио Шок.
2: Раз-два, Питер, Москва, 20.02 на наших студийных квадратных. В прямом эфире Радио Шок. Вещаем из Санкт-Петербурга, как всегда, по вторникам. Обзираем новые песни, делимся субъективными наблюдениями и, в общем-то, балагурим, вызываем то хейт, то обожание. В общем, мы с вами. Лиза Винницкая.
3: Слава Коровин и...
2: И совершенно удивительный гость, человек, стоявший в свое время практически около истоков нашей программы, Ольга Копличенко. Привет, дорогая!
4: Привет!
3: Привет!
4: Всем привет!
2: Как я рад тебя слышать в эфире, потому что мы не виделись очень долго,
3: да,
2: и не слышались в эфире тоже.
4: Ты только поэтому рад? То есть надо еще на пару лет перерывчик.
2: Как я рад, что приехал в Ленинград. Я рад, на самом деле, тем, что сегодня Международный день друзей, между прочим.
3: Вау!
4: Здорово,
3: что все мы здесь сегодня собрались.
2: Я не знаю, что это такое, Всемирный день аккредитации. Это, видимо, какая-то журналистская, видимо, история.
3: Угу.
2: День пускания мыльных пузырей, например.
3: Ты пускал сегодня?
2: Оля.
4: Я не знала, что... Но мыльные пузыри бывают разные, да. Вообще, каждый день, мне кажется, в каких-то эфирах, да, пускают мыльные пузыри.
2: Так, сегодня день двоюродного брата. Поздравляю своего брата Сашу.
3: У меня нет двоюродного брата.
4: Поздравляю своего брата Олега.
3: Ну, поздравляю всех двоюродных братьев и их двоюродных братьев. Вот так вот.
2: И вот, еще сегодня Федорин день. На Федору не выноси из избы ссору, как говорится.
4: Ой.
2: Вот так что давайте сегодня без скандалов, без всего прочего. Просто сегодня слушаем милые новенькие песенки, читаем наш чат. Уважаемые слушатели, заходите в наш чат на сайте radioshock.ru в разделе общения, пишите свои едкие комментарии. А мы начинаем. Первое. Белозерова с песней «Велосипед». Кто, кстати, когда катался на велике последний раз?
3: Я вообще не умею.
4: Я в детстве каталась. Мне страшно по городу ездить на велике на самом деле. Плюс еще ты все время... Ну вот я когда еду за рулем автомобиля, мне жалко велосипедистов, потому что они нюхают выхлопные газы. И я сама так не хочу.
2: А я вот пытался как-то на велосипеде проехаться до работы и понял, что у нас слишком много подземных переходов в городе и приходится таскать, потому что я боюсь почему-то ехать на проезжей части. Ну, как-то так.
4: Но вот. Мне тоже страшно ездить по городу на велике. Я один раз, знаешь, я вспомнила, я в 2012 году ехала в последний раз на велике, и я снесла чуваку зеркало.
3: Ого!
4: И он вышел из машины, так спросил, не ударилась ли я, потом посмотрел на это зеркало, такой, а какая разница, закинул его в машину.
2: А ты взяла зеркало, посмотрела с него, поправила макияж и поехала дальше.
4: Я не крашусь, Слава, я без макияжа
2: обычно.
4: Ну,
2: это же поэтический образ.
4: Но нет, это вообще, кстати, плохая примета смотреться в разбитое зеркало.
2: А, ты его все-таки разбила. Хорошо, Белозерова с песней «Велосипед».
4: Ага.

0: Белозерова, лирический дарк, бард, поп, рок из Санкт-Петербурга. Лена Белозерова, автор песен. Голос и клавиши проекта. Рассказывает песни, как раскрывает свои секреты под утро после веселья. И каждое, как изображение на полароидном снимке. Медленно проявляется, пока ты держишь его в руке. Отличное описание, мне кажется, максимально соответствующее тому, что мы сейчас услышали.
1: Да. Ну, на самом деле, очень актуальная песня, и она очень легко слушается. Прикольно, что... Ну, есть песни, которые тем хороши, что они удерживают твое внимание, и ты напряженно слушаешь там... А есть песни, которые хороши тем, что они вообще твое внимание не удерживают, они растворяются в пространстве, и просто это такой классный саундтрек для жизни. Вот. И в конце очень прикольная вот эта звукопись пошла, где как будто ты с горки на велике летишь. Но в первом куплете на самом деле я хочу отметить недостаток, ну, лично для меня это недостаток. Там пошла какая-то романтическая линия про какого-то парня, значит, которого она хочет с вершин моральных устоев, где он совсем замерзает, спустить на землю и помочь ему, спасти его каким-то образом, отогреть его. Короче, девочки, не ведитесь на эту провокацию, девочки. Девочки, вы не можете никого отогреть, никого спасти. Девочки, вот просто радуйтесь этому лету, катайтесь на великах, гоняйте. Вот. Но, кстати, возможно, эта фраза, она на самом деле не имеет ничего, никакого отношения к сегодняшнему дню. Просто когда-то, если вы читали там «Человек в футляре», помните, вот это была эпоха, когда на великах кататься считалось неприличным. Вот. И, может быть, это вообще историческая отсылка, может, и тогда быть, это тем быть. Более вообще круто. Ну, короче, крутая песня.
2: Слушай, а я вот это спуститься с вершин моральных устоев именно восприняла как игру слов. То есть, когда мы же слушаем развитие песни, да, там и на велике, там спуститься с вершин, да, и вдруг моральных устоев. И это было так, опа, ну, то есть неожиданно такой поворот. И на самом деле таких неожиданных поворотиков, изюминок там было много. Я не записывала, но я слушала внимательно. Мне как раз было интересно следить за развитием песни. Хотя она и как фоновая прекрасно звучит, но тут и прекрасная поэзия, и очень светлый голос. И как вот Слава подметил, да, там...
0: Бетловская гармония.
2: Гармония, да, такая очень знакомая, приятная. В общем,
0: она
2: очень
0: не
2: хорошо...
0: то, что знакомая, она... Вот это как вот язык вот
2: да,
0: этот.
2: Да. Этот... Я это имею в виду, да. То есть очень хорошо ложится на ухо.
0: И мне что тут прямо подкупило, это абсолютно невычурная аранжировка в плане, то есть ничего там, нету какого-то...
1: Да, вот это тут письменная все... пианинка в самом начале.
0: Да, и это все максимально просто, и при этом это работает.
2: А как вам детеныш в конце?
0: Ой, ну это просто запрещенный прием, мне кажется.
1: Скажем так, это действительно прием спорный, это очень мило, и мне кажется, что на альбоме, наверное, это как-то вписывается в общий контекст альбома, вот, но в целом, на самом деле, такие штуки, они не добавляют и не прибавляют, это, ну, просто бантик, это сбоку бантик.
0: Иллюстрация, да, вот зашел ребенок на студию, а давай-то. А это помните, как «Руки вверх»-то записали свою песню «Малыш»? Если бы не этот «Малыш», может быть, и песни не было. Я ставлю смелую семерочку треку.
2: Слушайте, не знаю, что будет дальше, но я рискну поставить 9. Мне просто очень понравилось.
1: А, у нас 10-бальная система, да, я забыла.
2: Да,
1: но...
0: да, именно. Давай, твоя рука занесена над кнопкой.
1: Слушайте, да я на самом деле и 10-ку не пожалею. Давай. Ну, хорошая песня, ну что?
0: Ну, давай, внезапно.
2: Внезапно.
0: Так, следом у нас немножечко потемнее музыка. Пурга и Елизавета Пахомова с песней «Heaven». Ну, вот так вот называется песня. Как говорится, открываем...
1: Как называется песня?
0: Я покажу тебе потом. Открываем наш мешок с сэмплами, который опять снова порвался у группы «Пурга».

0: ФВН от Пурги и Елизаветы Пахомовой, как они сами пишут, трип-хоп-повесть о хрупкой жизни и безусловной красоте существования. Ну, я отмечу то, что это та песня, ну, это даже сложно назвать песней, для меня это какой-то арт-перформанс звуковой. Конечно, чувствуются совершенно разные веяния от того же там Radiohead, Portishead и всего прочего. И это нельзя воспринять как песню вот в том виде, вот что сел у костра и вот это вот спел. Угу. Это какая-то вот вещь, которая может существовать только вот, вот в таком вот виде, какой-то вот холодной отстраненности, где вот даже вот этот оперный, околооперный вокал, он лишь как будто бы он не выводит даже из песни, а еще глубже в какую-то хтонь тебя прямо погружает. Я мало чего понял из самой песни, я больше слушал вот это вот как некое вот, ну, как абстрактное такое полотно, да, в которое смотришь, и вот не понимаешь, почему, но тебя оно затягивает.
1: Мне вот вся эта песня напомнила какие-то такие, знаете, холодные космические фильмы, когда вот что-то такое ужасное творится, но еще не совсем понятно, они куда-то летят, там какое-то существо, и вот почему-то вот холодный космос, какая-то безнадега, вот это непонятное, вот это все космическая музыка для меня.
2: Я не понимаю, где ты здесь нашел Radiohead. Вот, но Portishead, такое... я вот честно лучше переслушаю Portishead.
0: Там
2: вот
0: было такое потрескивание синтов, как с альбома «Амнезия». Такое,
2: да,
0: вот...
2: я поняла, что ты имеешь в виду.
0: Аранжировочный прием.
2: Вот,
0: да.
2: Ну просто у Portishead очень обаятельный вокал. Вот, да. А здесь мне не хватило в вокале на самом деле индивидуальности, за исключением куска, который ты обозвал опероподобным.
1: Мне тоже этот кусок понравился.
2: Вот,
1: да,
2: в этом куске голос раскрылся.
0: А это другая вокалистка.
2: А.
0: Да, собственно.
2: Это
0: как раз Елизавета Пахомова.
2: Вот. В общем, вот эта другая вокалистка, она...
0: Это солистка театра Станиславского и Немировича Данченко, между прочим.
2: Она со своим голосом работает хорошо, то есть она вот им попадает в тебя, в слушателя.
1: Есть такой,
2: вот,
1: да.
2: А первый голос, ну, он такой простенький очень, и особенно, ну, он мог бы быть обаятельно простенький, но, по сути дела, вообще, о чем песня, да, о чем песня? Там очень много образов, связанных с разрушением, ну, таким каким-то разрушением, не глобальным, а локальным. Да, какое-то стекло, которое порежет наши тайны, там какие-то линзы, которые расколются, вода.
0: Не смотри на меня,
2: какая-то.
0: Я не слышал текст.
1: Ну вот. Вот у меня именно поэтому, по этим образам, да, видимо, и по этой музыке со странными сэмплами, да, с большим количеством, именно вот ощущение, что это в космосе сочиняется людьми, которые уже начали сходить с ума немножко.
2: Да,
1: вот это.
2: Начали забывать.
1: Понимаешь, да, о чем
2: да,
1: я говорю?
2: Понимаю, да, я понимаю. Иногда во сне приходят такие стихи, когда, если ты запоминаешь их и вспоминаешь их потом утром, ты думаешь, вообще, это какой-то набор слов.
1: Что это, да?
2: Вот, что это набор слов. Но, правда, сильно очень напомнила Portishead, но... Слушайте,
0: ну,
2: мне кажется, что это поиск такой интересный, в принципе, может быть.
0: Нам пишут в чате: сегодня еще день Петра, замечательно.
2: Ну, вообще, Петров пост начался, так что поздравляю всех
1: всем
2: постящихся.
1: Начинаем поститься, и всех Петров тоже поздравляем.
0: И, кстати, сегодня, именно сегодня, первый российский император Петр I разделил русские губернии на провинции и уезды. Ну, это так, такой факт внезапный. На самом деле, голос вот первый, это Лера Банина, она очень яркая исполнительница сама по себе, и ее коллектив «Пурга», он тоже вот... Он очень гармонично строится вокруг его голоса. Этот же трек, это, ну, такой, как выход в какой-то поиск новых форм.
2: Ну, коллаб какой-то.
0: Да, да, и там еще клип такой очень интересный с девушками танцующими. И это все вот как, однако, ну, как фотообои.
2: Слушай, ну,
0: такие музыкальные.
2: Ты же не говоришь перед эфиром, что будет, да, поэтому ты уже посмотрел клип, а мы, допустим, вот этого визуального подкрепления не имеем.
1: Ну,
2: вот,
1: может быть, это и хорошо, зато у нас чистое мнение.
2: По-моему, такую музыку прикольнее создавать, чем слушать.
0: Ну, кстати, да. Но я поставлю смелую семерку.
1: Я поставлю 6-4.
0: Эх, следующая композиция, вы знаешь, это когда... Название коллектива и название композиции складываются как будто бы в одно. «Огней ночных. Мои города».
1: Прекрасно.

0: Саша Ом, он же Александр Евдокимов, музыкант, мультиинструменталист, саунд-дизайнер и бывший участник группы «Афинаж». «Огней ночных» — это его, собственно, сольный проект. И вот он в апреле 2024 года первый раз выпустил что-то под этим названием. И вот мы слышим новую композицию. Оля, как тебе эта музыка очаровательного спокойствия ночных мегаполисов?
1: Слушай, ну песня же вообще не про это. Песня про то, что человек уходит в свой внутренний мир, и там ему кайфово, там он архитектор вообще каких-то фантастических ландшафтов, и туда же он заселяет всех тех, кого он любит, ну, видимо, их воображаемые образы. И, в принципе, он мог бы там и оставаться, если б не некий вот ты, не какой-то другой, который ему интересен в этом реальном мире. И дальше он просит, ну, будь со мной на моей волне. То есть давай как-то что-то
2: вместе... Оля, как всегда, идет глубоко.
1: Давай что ли вместе строить вот эти ландшафты. Но это очень классная тема. Это на самом деле действительно такой запрос серьезный к другому человеку. Вот давай вместе созидать наш мир на двоих. Ну... Просто мне сейчас это не в кассу, вот вообще.
2: Вот хотела спросить, вот ты говоришь, вот, да, и как будто есть какое-то но.
1: Ну, мне просто это не в кассу, это абсолютно субъективно. Это очень красивая песня, очень крепкая аранжировка, да, очень такой плотный звук, модный. Вот, и мне она вообще совсем не зашла.
0: Но я как раз, как раз то, что я говорю про ночные трассы, тут больше как раз про форму. То есть я сегодня отвечаю за атмосферу. Ты едешь, например, в каком-то мягко плывущем такси, у тебя вот эти вот витрины, и тебя играет вот такая музыка. И вот...
1: Что значит ночные трассы? Ты едешь в мягко плывущем такси, слава.
0: Ночные улицы.
1: Да, вот и ночные улицы. Потому что ты сейчас разговариваешь с человеком, который по этой России за рулем проехал по этим ночным, дневным трассам.
0: Ночные улицы,
1: там нет витрин никаких, там иногда заправочка какая-то светится огнями, и ты думаешь, о, класс.
0: И ты вокруг нее ездишь и смотришь, как она светится вокруг постоянно.
1: Вообще спойлер нет, потому что... Ну, там просто так движение не организовано.
0: Вот я тебя просто обожаю за вот эту прагматичность. Ты нас просто вовремя приземляешь. Нам не хватало тебя на нас. Ольги на вас нет! Ольги на вас нет!
2: Ну, вот я хочу сказать, что по поводу модный звук... По мне, это просто такая вот такая классическая лаунж-аранжировка, да, и в каком-нибудь богатом баре или там ресторане такая музыка вполне хорошо бы звучала. Но у меня образы такие вот лодочка, какая-то такая природа, а это просто песня как... Ну, короче, я видела кино в своем воображении. Воображение, что-то у меня с языком стало даже.
0: Да, кстати, отлично бы она слушалась, эта песня, где-нибудь, например, в финале фильма «О чем говорят мужчины», как сидят на пляже,
2: да,
0: там,
2: да,
0: смотрят
2: и какая,
0: на закат.
2: Какая-то
0: вот
2: такая
0: вот
2: любовная
0: играется.
2: История. Меня, кстати, резануло «Будь со мной на моей волне». То есть на одной волне прекрасно. Но когда человек говорит «Будь со мной на моей волне», извините.
0: Возможно, эта
2: то
0: песня...
2: То есть мне надо сойти со своей волны и встать на твою, видимо.
0: Возможно, это песня серфингистов. Или
2: возможно.
0: Просто это песня диджея, который говорит «Да будь на моей волне».
2: А, кстати...
0: Ты это самое, не переключайся.
2: Или это песня радиошок, да? «Будь со мной на моей волне», да-да-да.
0: Песня красивая, я ставлю 8 твердую.
2: Да, я тоже 8 поставлю. Песня действительно очень красивая.
1: Я поставлю 6. Но это просто мое субъективное мнение, да не потому, что песня плохая.
2: И ты имеешь право.
0: Да, мы же абсолютно...
1: Потому что мы здесь абсолютно субъективны.
0: Мы субъективщину просто гоним. Иногда такое, скажем, я даже 10 Бахыт-Компоту могу поставить иногда, чисто из субъективного чувства негодования.
1: Ну, потому что в моменте зашло,
0: да?
1: Да, вот мне вот в моменте не зашло. Но песня, она хорошая, она вообще подо все подходит. То есть она вообще, на самом деле, это очень, на мой взгляд, прикольный трек, потому что его можно вообще в любой саундтрек вписать.
0: Представляешь,
1: вообще
0: фильм,
1: в любой.
0: Льется металл, мужчины в касках, медленный такой рапид.
1: Да, почему нет?
0: Тарантиновщина.
1: Да.
2: А еще, кстати, голос очень харизматичный. И вот когда он брал высокие ноты, ну просто фантастика, красиво.
0: О, Марго и рубеж веков с милой песней «По тротуарам». День милоты продолжается на радио «Шок».

0: красота.
1: Какая, как говорится, красота. Отличный дуэт, очень интересный, харизматичный, двух харизматичных совершенно вокалистов, и в котором, наоборот, подчеркивается как раз индивидуальность, абсолютно два разных характера.
2: Да.
1: И это действительно дуэт, это не так, что люди, ну давай просто споем там на два голоса песни. Это диалог.
3: 100% так, и здесь как раз вот у вокалистки очень обаятельное произношение. И, ну, мне понравилась песня, и мне понравилась, знаешь, отсылка к Акуджаве. Я не знаю, они имели это в виду или нет. Помнишь, у Акуджавы девочка плачет, шарик улетел.
2: Mm-hmm.
3: Девушка плачет, жениха все нет. Женщина плачет, муж ушел к другой. Вот, плачет старушка, мало пожила. Ну, у Акуджавы там... А здесь они вроде начинают, мальчик рыдает, да, а потом они перебивают, а парень смеется, потому что он пьяный.
1: А у Акуджавы еще и трамвай был, как и в этой песне.
3: Ну, трамвай у Акуджавы много где проезжал, да. Вот. В общем, мне эта отсылка понравилась. Это интересный такой получился диалог через годы. Я, опять же, не знаю, это задумывалось или нет, но это меня подкупает.
1: Представь, сейчас сидят такие музыканты. Да ладно.
2: О,
1: пойдем послушаем
2: Акуджаву. Вполне может быть так.
1: Мне тут понравилась вот эта вот легкость. И нет, как будто бы без задней мысли вообще. То есть, ребята, давайте просто напишем песню. Вот просто незачем. Просто потому что вот такая вот песня. Простенькие, сколько там аккордов-то? Всего там ничего. Посвистели, сделали какую-то такую около, ну как, немножечко кабака добавили, правильного такого. Вот.
2: Около дворовой.
1: Да, да, да, да. Дворовая
2: потому, песня. Потому что эту песню прямо хочется подпевать. Я даже подпевала там уже в какой-то момент.
1: Конечно, мне напомнило это слегка коллектив The Hatters. Это неплохо. Это всего лишь, ну, наблюдение, что группы на одной полке могут стоять вот эти вот. И при этом она настолько максимально... Вот она очень коротенькая песня. И, то есть 2:40. И этого хватает на то, чтобы рассказать прямо историю.
2: Угу.
3: Ну, свист мне вот вообще не зашел. Он какой-то излишнюю добавляет. Как будто бы они не... с легкостью
1: не договорили.
3: Поют. Нет, как будто бы они не с легкостью поют, а как будто бы они... Вот мы с легкостью поем. Ну, знаешь, как будто это так маркерно. И вообще после Ланы Дель Рей свист уже, ну, уже никто это не переплюнет, мне кажется.
1: Ну, я не знаю, что там свистела Лана Дель Рей. Возможно, я что-то не в курсе.
2: Я что-то
3: пропустила.
2: Я что-то тоже, видимо, пропустила, да.
1: Пальцы в рот, да, веселый свист. Вот нет, это вот.
2: Ну, нет, короче, мне тут все было в тему. Не знаю, мне и свист зашел.
1: А вдруг
2: и...
1: это отсылка к Есенину?
2: Да.
3: Не знаю, давай спросим.
1: Уважаемая группа «Рубеж веков», вы 29-го, между прочим, октября играете в Петербурге. Если что, свяжитесь. Я сам с вами свяжусь.
2: Мы придем, да. Если что, свяжитесь, мы придем.
1: Да, и поговорим о свисте.
2: Ну и действительно, два голоса звучали и самодостаточно, и подхватывая друг друга. То есть ни один не перебивал другой. И это действительно было очень красиво. Вот, классная песня.
1: И отличный просто рефрен. Посмотри, какая красота.
2: Вот это да, вот, да, да, да.
1: Это вот когда вот ты не сидишь не так, ну, мне плохо, но я вот сейчас вот посмотрю в окно. А тут просто смотри в окно, красиво.
3: Посмотри на это небо, посмотри в последний раз.
2: Мне очень отзывается вот это все, потому что я тоже очень люблю концентрироваться на красоте и показывать людям красоту. Мне прям вот... Прям забираю себе в плейлист.
1: А я девяточку ставлю вот этому замечательному, легкому, красивому, летнему уже треку, который вышел 29 мая.
2: Я тоже девяточку поставлю.
3: И я девяточку поставлю.
1: Так, следом у нас моя любимая рубрика под названием...
2: «Крышеснос»?
1: «Крышеснос». Пятый трек, традиционно. У нас ничего не изменилось за эти годы. Ольга.
2: Ну, вообще менялось, ну вот снова рубрика пришла,
1: да.
2: Оля, и снова эта рубрика пришла с Олей.
1: И тут я могу так сказать, что мы по-разному можем относиться к применению искусственного интеллекта и так далее. Но то, что мы сейчас послушаем, мне показалось, что это как раз тот пример, когда есть концепция, и это действительно инструмент. Потому что это коллектив, это не коллектив, это как творческий коллектив, назовем это симбиоз там, двух людей. Он называется «Детский метал-хор Всесоюзного радио». Они выпустили альбом под названием «Детство». И, собственно, трек с него «Нехорошая квартира» я предлагаю сейчас послушать.

0: Вот такое вот произведение, назовем его концептуальным. Два человека: Алексей Суслопаров, композитор, исполнитель, звукорежиссер, продюсер, дизайнер, писатель и автор текстов, и Борис Сно, писатель и автор текстов, продюсер и дизайнер. Сдизайнили нам вот такой чудаковатый и в меру жутковатый хор.
1: Было тебе жутковато, Оль?
2: Слушайте, ну Киш уже был. Вот эта ниша занята.
0: Ну, песни истории, да. Но мне тут показалась такая интересная штука. Есть фильм «Путевой обходчик». У него есть саундтрек, такая очень странная колыбельная, и она mm-hmm. поется детским хором. Там, mm-hmm. оно уже близко. Mm-hmm. И это звучит максимально жутко, но там хор, конечно, живой. Здесь как будто бы попытка, вот как будто бы вот эта песня у них крутилась, они говорят, давай, короче, сделаем такую жуть металлюжную. Насколько она получилась, судить сложно, но это опять-таки мы имеем дело не чисто с музыкальным явлением, а с каким-то таким вот арт-проектом, потому что когда их альбом вышел, они выложили в том числе комментарии каждой песни, там как будто бы куски интервью с загадочным Карабасом, создателем, условно Карабасом, который говорит какие-то жуткие вещи, все это куча каких-то странных картинок, и это вот как раз истинный постмодерн, выходящий в рамки, из рамок самого себя, в рамку контекста, то есть некой такой эстетики. Вот, и поэтому вот воспринимать это просто как песню, которую ты вот идешь, ну, слушаешь, ну, мне кажется, сложновато.
2: Ну, слушай, вот ничего нового, мистификация авторства, это очень старый прием.
0: А это же не мистификация, они впрямую говорят, да, вот
2: ну,
0: это мы сделали.
2: Ну, нет, я понимаю, но тем не менее у них есть некий персонаж, который как бы это сделал, да, я не имею в виду, что они прячутся за псевдонимом, просто вот они там этого Карабаса придумали.
0: Ну, он условно Карабас, да, возможно, его не Карабас зовут, я просто вот так говорю, да.
2: Ну, то есть, слушай, ну, вот опять же, это то, что, на мой взгляд, это такая шутка-самосмейка, наверное, им прикольно это делать, вот то, что они сделали, но я не чувствую, во-первых, никакого сродства, во-вторых, ну, ничего нового они не сказали, то есть по смыслу, как я уже сказала, Король и Шут уже высказались на эту тему максимально полно, там, детский хор, который исполняет какую-то жуть, этот прием, да это было Star Trek Original Series. То есть это настолько вообще... И я уверена, что это еще раньше было тоже. Вот. Ну, то есть как бы... Ну да, ну вот так вот они... Такая ролевая игра, которая для них, наверное, прикольна, но... Как бы...
3: Ну, я тебя поддержу. Вот мне... Uh-huh. Скажем так, вот тот пример, который Слава привел, да, я знаю эту песню, кстати, она мне нравится, именно вот в том хорроре, да.
0: Причем хоррор довольно такой, угу. Посредственный, а песня крутая.
3: Да, а здесь было ли мне страшно? Нет. Было ли мне странно? Да. Вот очень много вот этого металла было, и как будто бы он немножко с детским голосом не... Вот симфонический оркестр смотрелся бы, ну, звучал бы там. Ну, это, опять же, по моему вкусу, да, мы же сейчас субъективное мнение говорим, да. А вот...
2: Но они это имели в виду, то есть они имели
3: они
2: в виду...
3: Они это имели
2: вот
3: в виду,
2: вот
3: но как будто...
2: Да?
3: Ну, как будто что-то вот... Не дожали, как будто бы, знаете, как по Станиславскому «не верю». Вот у меня вот такое состояние.
0: А, да, вот как будто бы чуть-чуть нет широты, то есть есть вот эта вот какая-то идея, но просто вообще, ну, само хоровое звучание, оно все-таки довольно особенное в плане даже вот, ну, если ты делаешь хор, то есть тут вот есть идея, но, может быть, было бы круто, если бы действительно настоящий живой детский хор
3: вот
0: это спел.
3: Вот только об этом хотел сказать,
0: и
3: да,
0: хор бы не звучал так плоско.

0: это уже форма педофилии такой только.
1: Но мы же понимаем, что, ну, это, что целевая аудитория вполне возможно, в общем-то, и не дети. Скорее
0: ну,
1: всего.
0: И не ну, надо да, поэтому, да, чтобы да. детский хор это пел. Но спорим, что это до этого дойдет.
1: Ну, посмотрим.
0: Если какой-то кринж можно помыслить, значит, он обязательно состоится.
1: Но я ради как, за эксперимент, за смелость поставлю 5.
2: Я поставлю 4.
0: Я поставлю 1, но можно было бы 0 поставить, я поставила 0.
1: Да, в общем-то, ничего не поменял, не поменяется. Вот. Ну, в общем, как говорится, граждане, товарищи, действительно, ну, эксперимент интересен как эксперимент. Если вам хорошо, главное, что вам хорошо. Правильно же?
0: Факт.
1: Правильно.
0: Факт.
1: Вот. Ну, а мы продолжаем одним из музыкантов, за которым мы следим. Частенько он у нас появляется. Это Тима ищет свет. Да, да, как сказали, он наконец вот прямо совсем записал, ну, как-то уж чересчур роковый альбом, как вот писали его фанаты. Ну, что за тебя в рок ты так совсем тянет? Ну что ж, послушаем песню под названием «Поцелуй».

0: Тима ищет свет, выпустил новый альбом. Он называется максимально неоригинально, он называется «Белый альбом». Что скажу? Да, это вот тот самый современный моднявый рок. Ну, конечно же, с какими-то примесями даже таких... около рэперских вещей, вот этой какой-то драматургии веселой.
1: А отсылку читали, к чему было, нет?
2: Ну да, лепесток.
1: Лепесток. Я через запад на восток, да-да-да.
0: Вот, да.
1: Забавно, конечно, это.
0: Вот, и, конечно же, мне что тут подкупило, что песня звучит максимально легко, при этом она вся как будто бы из каких-то кусочков соткана, но которые при этом являются действительно одной песней. И, ну, не знаю, правильно, понятно излагаю, непонятно излагаю. То есть это как коллаж, но очень-очень хороший коллаж, в котором вещи гармоничные, есть какое-то развитие, и есть какие-то такие вот интересные хуки вокальные, когда вдруг как будто бы стоп-тайм, и в нем протягивается какая-то нота. И все это вот очень-очень вкусно, вкусно сделано и очень здорово, кстати, отмечу, записано.
2: Слушай, ну мне очень по смыслу эта песня близка. Вот мне нравится, что люди вообще думают.

0: думают о таких вещах, о том, что, знаете, если бы любовь могла спасать от смерти, да, то, может быть, никто бы не умер. Вот, и что человек, он хочет как-то поделиться, то есть он не может быть рядом там со своими друзьями, со своими близкими, но все равно он пытается протянуть эту ниточку от себя к ним, и в конце концов, и даже он готов расщедриться вообще на всех, кому это надо.
1: Да-да.
2: Вот, кстати, это... насчет ощущения хита, да, я же прослушал весь альбом, выбрал эту песню. Так. Для того, чтобы поставить ее в эфир. Тут смотрю, тут, значит, опрос слушателей. И эта песня, как ни странно, по результатам даже слушателей «Тима ищет свет» лидирует на этом альбоме.
0: Наверное, много кому это надо.
1: Тут очень много триггеров, наверное, таких цеплялок, да, вот за что зацепиться.
2: Да.
1: То есть, во-первых, это вот эта старая добрая сказка, да, с таким прекрасным посылом, да, когда вот это все раздаривается добро, да, то есть там, мы же помним эту историю.
0: Ты помнишь, что у Сплина вот тоже интересная была отсылка на «Лети-лети, лепесток».
2: Была, да, песенка такая.
1: Может быть, но что-то я как-то подзабыла.
0: Хорошая вот. Песенка тоже.
1: Послушаю. Вот. А, это во-первых, да. Во-вторых, да, то, что здесь вот начало вот такое одно, да, потом такой вот этот переход, и мне вот сначала было как бы скучновато, честно, слушать. Потом вот этот переход, и такой, опа, стало интересно.
2: Да.
1: И дальше уже интересно, а что там дальше.
2: То есть начинается как такая довольно банальная песенка,
1: да.
2: А потом она разворачивается уже в какие-то вот, при этом не теряется вот эта простота.
0: Угу. Но вначале это говорит о себе, конечно, не так интересно слушать, как человек о себе говорит, как когда он начинает говорить о тебе.
1: Вот, и мне тоже эта песня близка, потому что мне кажется, что здесь еще вот эта мысль «красота спасет мир», там же вот, что имеется в виду, да, вот именно любовь за красотой, и я уверена, что Достоевский имел в виду любовь, вот, и тут вот та самая любовь, которая, да, спасает мир.
0: Ты знаешь, современные исследования ученых показывают, что красота во многом спасает, то есть, например, там... определенные маркеры воспаления в организме человека уменьшаются, и, соответственно, системное воспаление уменьшается, когда там человек созерцает красоту. И много-много других я прям читала в последнее время.
1: Поэтому я люблю создавать красоту, только... люблю, когда все про красоту. Да.
2: Только есть момент, что у каждого-то на самом деле красота-то своя.
0: Ну,
2: у кого-то вот такая красота.
0: Вот ты знаешь, между прочим, эволюционная психология
1: считает,
0: что красота – это довольно-таки общечеловеческое понятие, что, собственно, красивый ландшафт – это ландшафт, в котором есть ресурсы. То есть ты с возвышения, у тебя есть хороший обзор, у тебя там есть вода, есть зелень, там есть что покушать. То есть это, по сути дела, понимание красоты – это встроенный детектор ресурсов.
2: А тот, кто говорит, что ему нравится, что ему нравятся заброшки, бетонные плиты и арматура, это позер.
0: Ну, понимаешь, что нравится, нравится, не нравится, да? То есть он находит в этом ресурс, но свой ресурс,
2: ну,
0: для себя,
2: так, наверное,
0: созвучный с ним.
2: Наверное,
0: да?
2: бы все-таки он хотел
1: и
2: бы жить.
1: Наверное,
2: бы этот человек хотел бы жить все-таки рядом с озером, а не рядом
1: вот,
2: с бетонным.
1: В том-то и дело.
2: Каким-то резервуаром. Слушайте, я поставлю десяточку этой песни. Мне она, правда, вот прямо легла. Ну, это... Ну, профессионально, хорошая, классная музыка. И тут даже добавлять нечего. Вот как-то субъективно я вот так вот скажу. Хотя я знаю, что Тим, который ищет свет, он его уже давно нашел.
1: Это,
2: ну,
1: это,
2: в общем-то, от наших оценок.
1: Да.
2: Но, с другой стороны, разнообразить наш эфир.
0: В смысле, он его давно нашел?
2: Ну, он его ищет. Ну, что он такой светлый.
1: Ну, он, да, светлый. Красивый. Действительно, он несет такую вот красоту,
2: несусвет.
1: Свет. Да. Слушайте, сегодня, на самом деле, было два у меня, скажем так, мысленных хедлайнера.
2: Это детский хор?
1: Вот. Нет. Вот.
2: А там их два создателя, да.
1: Ну, в общем, я поставлю 7.
2: Угу. Ну, Ольга.
0: Слушайте, ну я, наверное, 9 поставлю.
2: Ну,
0: хотя,
2: вот,
0: может быть, и 10, но
2: так,
0: ладно,
2: так
0: я уже сказала
2: быть.
0: 9.
2: Вот смотри, вот если бы ты поставила 10, то у нас сегодня бы не было победителя.
0: Потому... Ну, я могу 10 поставить.
2: Да, нет, ты поставила уже 9.
1: Ты уже поставила
0: вот,
1: 9, все
0: мне,
1: слышали
0: мне
1: это.
0: Тоже, ну, мне нравится эта песня, но, может быть, она...
2: Скажем так, у Тимы, который ищет свет, дела вот с точки зрения глобального бизнеса идут лучше, чем у Марго и рубежа веков, которые набрали максимальное количество баллов по результатам сегодняшнего нашего голосования.
0: О, прикольно.
1: Поздравляем.
0: Про мальчика, который плачет из-за того, что лето не очень.
1: Включи похлопушки.
2: Из-за трамвая, который...
0: Нет, он плачет из-за того, что лето не очень, что оно такое пасмурное.
2: Вот, как говорится, такое вот оно лето.
1: Такое у нас, папа, лето.
2: Ну что, мы закрываем сезон наш. Встретимся с вами, месяц через полтора, как всегда, когда музыканты отдохнут от летних фестивалей, начнут снова выпускать много-много хорошей музыки.
1: Вы тоже не забывайте хорошо отдохнуть, набраться сил.
2: Вот интересно, кстати, в прошлом году мы закрывали сезон тоже с приглашенным одним из тех, кто стоял у истоков. Это был Тигран.
1: Да.
2: Вот, а сегодня по старой доброй традиции тоже закрываем с одним из основателей и человеком у корней стоящих программы. Ольга Копличенко, слушай, здорово, я рад, что ты пришла, я рад тебя видеть.
1: Я рада.
2: И ты сегодня просто добавила тех необходимых красок, которые, может быть, нам... Мы так долго ждали, потому что твое появление здесь — это нам такой вот летний презент, можно сказать.
1: Да, это точно.
0: Мне тоже было приятно с вами проводить сезон.
2: Вот. И, как говорится, тем, кто работает удачно трудовой недели, тем, кто ложится спать, спокойного сна. Но кто же победил по результатам прошлой программы среди слушателей?
1: Кто?
2: Группа Хаден Даден. Вот.
0: О, это прикольная группа.
2: Да, ну что ж, как говорится, слушайте «Рокологию», она следом за нами. Песня «Быть зимой» от Хаден Даден сегодня по результатам слушателей победила. Мы говорим вам до свидания, до встречи. Всем хорошего лета.
1: Хорошего отпуска.
2: Ура! Всем пока.
1: Пока.
0: Пока-пока.

0: Прямой эфир на Радио Шок. Анастасия Трибунская.
1: Излечить все болезни хорошей музыкой.
0: Программа «Рокология». В прямом эфире Радио Шок.
2: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В прямом эфире программа «Рокология». У микрофона Анастасия Трибунская. У нас сегодня будет крайне интересный и необычный эфир, я думаю. В гостях проект Campola Music.
3: Да, совершенно верно. Всем привет. Всем доброго вечера. У кого-то, возможно, уже ночь, кто-то спит, потому что, я так понимаю, вас слушает вся Россия.
2: Именно так. Ну, кто-то послушает в записи, у них будет утро, так что всем привет.
3: Еще раз привет, да. Добрый вечер, дорогие друзья.
2: Ну, для начала представься.
3: Меня зовут Александр. Творческий псевдоним у меня Campola Music. Но есть и другой еще псевдоним — Авраам Campola. Это два разных совершенно проекта. Авраам Campola — это больше какой-то такой акустический вариант. Я бы сказал, даже диктофонные записи. Потому что я как сонграйтер, как автор-исполнитель, и просто пишу песни под гитару, потом что-то пытаюсь добавить, какие-то аранжировочные моменты, к примеру, там соло какое-то, там ритм-партии какие-то, бас-партии. И то есть то, что я делаю сам, лично своими руками. А Campola Music — это, получается, проект, который я... То есть эту свои демки я, получается, прогоняю через нейронные сети. Вот, и получается, что там чисто вот то, что я прогнал уже через нейронку. То есть два разных проекта, но Campola Music сегодня мы поговорим непосредственно о нем.
2: Можете писать в чат свои вопросы, комментарии, мнения, потому что эта тема музыки в нейросети, она встречается практически в каждом эфире, так или иначе музыканты про это говорят, поэтому если хотите о чем-то спросить, то я думаю, Александр с радостью ответит на ваши вопросы. Ну, а мы начинаем. Я думаю, наверное, логично начать с того, как вообще пришла идея делать музыку с помощью нейросети, то есть доводить ее вот до совершенства.
3: Ну, это судьба, скорее всего, меня привела к этому, потому что я пытался... У меня, во-первых, подача непростая, и голос мой такой... Не все воспринимали его, такой тяжело воспринимали, потому что я отрабатывал свой стиль пения и использовал горловое пение, то есть типа такого что-то. То есть не прям там сидел там горловое пение, а именно технику использовал. То есть я пою, получается, через связки. Что-то похожее, может быть, в технике, как у Башлачева. Примерно такая же техника. А потом, кто у нас там? Бронемир, тоже так же вот нотки. Из последних, кто сейчас появился, это у нас Бон с кнопкой. Именно тоже такая же техника присутствует, вот. Ну и, соответственно, тоже там гражданская оборона, возможно, что-то тоже такое есть, вот, то, что, как я понимал, вот. Ну, у меня своя техника была, то есть как бы я вот это все модернизировал под себя, и не все люди воспринимали, и даже не все звукорежиссеры могут записать такой голос, получается, как я понял. То есть это такая, вроде как бы, редкость, что ли, возможно. Ну, это нестандартный голос, получается, нестандартная подача, нестандартный голос, поэтому... Вот ходил по студиям, и даже был такой опыт, я как-то помню, лет 10 назад, наверное, накопил там 30 тысяч рублей, по тем временам это очень хорошие деньги были. Пришел на студию звукозаписи, все, аранжировку сделали хорошо, я не спорю, очень классно получилось, но, к сожалению, вот голос не получилось записать, то есть, и вот это вот все не бьется, то есть аранжировка такая, и под голос не подходило совершенно, и... Эту же песню, эту же песню, я как-то в интернете нашел какого-то человека, парень, он за 500 рублей мне просто взял, я ему записал гитару, свой голос отдельно записал, все ему отправил, он там что-то там добавил и сделал намного лучше трек, ну, то есть звучало очень хорошо. Возможно, качество маленько похуже было, имеется в виду самого трека, самой записи, но в целом звучало намного лучше. Вот, то есть как бы вот такая вот разница получается. И я уже потом уже начал понимать, что немногие, не все звукорежиссеры примерно понимают, что я хочу. То есть они как-то свое видение там, они там, скорее всего, я думаю, это, возможно, как-то у них какая-то вот накатанная история, вот они по ней просто работают, все одинаково, в принципе, и делают. То есть, ну, возможно, есть какие-то проекты, которым интересны, к примеру, там они больше этому внимания уделяют, или там они как-то больше вникают туда, в какие-то проекты. Но когда ты просто прихожий такой, пришел и ушел, то есть, грубо говоря, то они, скорее всего, наверное, так себе. Не буду говорить, что за студия, потому что студия, на самом деле, такая вот одна из хороших, считается, как в Санкт-Петербурге, насколько мне посоветовали.
2: На самом деле, да, чем известнее студия и звукорежиссер, тем, к сожалению, бывает хуже как раз-таки процесс. Конечно же, не у всех, но случается такое, что действительно, да, как будто бы имя работает за себя, и человек уже немножечко подсдает. Тоже сталкивались с таким.
3: Да, вот поэтому сейчас, когда пришел ИИ, и я решил попробовать, почему бы и нет. Сначала у меня даже какое-то было... Вообще, я подумал, что у меня очень много накопилось песен, и я думал, возможно, что попробовать запустить свое даже радио. Почему бы и нет, какое-то интернет-радио. И я так посчитал, примерно нужно где-то примерно песен 500. Угу. Чтобы вот они крутились сутки просто в программу. Я как бы так думал, для начинающего радио, наверное, никто не будет его слушать сутки напролет. Ну, хотя бы там 250 песен, то есть это где-то примерно полсуток. Если какие-то песни будут повторяться, то явный человек, скорее всего, не попадет на одно и то же. Он не будет даже час, наверное, может, там силы послушать через интернет. Тем более у нас такие проблемы с интернетом. То есть это только какие-то дома, как Wi-Fi есть, к примеру. Ну, вот. Да. И я подумал, что попробовать, возможно, запустить свое радио. То есть у меня такая цель. И вот начал делать. То есть я там за прошлый год записал примерно 40 композиций музыкальных только через ИИ. Угу. Вот. Это считается, ну, только авторский материал. А еще есть и каверы у меня непосредственно. То есть... И плюс еще есть треки, которые я сделал в несколько вариантов. То есть такой и другой вариант. То есть как бы тоже на любителя.
2: Угу. Я предлагаю начать с прослушивания песен, потому что у нас их сегодня так достаточно.
3: Мы можем сократить, между прочим. Я просто понакидал, как бы, вот, можем что-то убрать. Не обязательно все прям ставить.
2: Ну, как пойдет, но для начала предлагаю послушать что-нибудь, чтобы слушатели поняли, о чем мы начинаем им говорить.
3: Да, давайте.
2: Что, с чего начнем?
3: Ну, наверное, скорее всего, нет-нет-нет. Это вот она вот первая самая была.
2: Угу. Что-нибудь о ней рассказать, может быть, хочешь?
3: Как да, я бы рассказал, на самом деле, как она писалась, потому что вот я люблю такие моменты, как вот как писался трек вообще, непосредственно текст, потому что вот радиослушатели еще не знают, но я хочу сразу объяснить, что я не использую искусственный интеллект для написания текстов песен, для написания мелодий. Я вообще его не использую, я использую его в качестве как звукорежиссера. То есть у меня есть готовые демки уже, то есть я там что-то накидал, там свое сделал, и потом это просто прогоняю через него и уже добиваюсь практически такого же совпадения, чтобы он четко дал мне такое же соло, примерно такой же рисунок барабанов и там, ну и так далее. То есть чтобы вот было более-менее похоже то, что я хочу. Возможно, что-то по ходу дела я там могу менять. Но я думаю, что скорее всего лучше про текст расскажу, наверное, после трека. Так что, ребята, слушайте. Трек очень, на самом деле, философский и интересный.
2: Да, пока зачитаю чат сначала. User 573 пишет: Александра, рада вам, и круто вы это, вот это вы целеустремленный.
3: А мы, благодарю.
2: Да, мы слушаем Campola Music. Нет-нет-нет. В прямом эфире на Радио Шок.

0: прямом эфире на радиошок программа «Рокология». У микрофона Анастасия Трибунская. В гостях у нас проект «Кампула Мьюзик». И сейчас прозвучала композиция «Нет-нет-нет-нет». Получается, текст твой, идея твоя, а все остальное доработано нейросетью.
1: Да, текст мой. Ну как доработано? Я еще раз хочу подчеркнуть, что я нейросеть использую в качестве как профессионального звукорежиссера, у которого база очень большая, у него наслышанность очень хорошая, и я ему описываю, что я хочу, то есть это называется промпт, если так разговариваете вот с искусственным интеллектом, то это называется для него промпт. Я пишу ему, что должно быть, какие-то моменты, то есть я могу даже указать, какое настроение, к примеру. У меня есть треки, которые, они еще пока не вышли, но я там описывал, чтобы, к примеру, было ощущение движущегося поезда, то есть чтобы как будто бы ты находишься в поезде, потому что трек называется «Родной дом». Есть одна версия, но я уже переделал, я перезаписал маленько, я там кое-что видоизменил. И на самом деле, кстати, мне очень нравится, когда можно сделать сразу несколько треков. Но вообще, как бы, если вот так вот разбираться, то, что я делаю вот эту вот музыку через нейросеть, мне приходится очень большое количество слушать треков, много, конечно, ошибок. Это многие думают, что это очень легко, я просто взял, закинул трек, написал, там что-то закинул, он тебе выдал, и все, и ты такой довольный пошел, выложил на стриминговые площадки. Кстати, про них тоже можно поговорить, как сейчас вот какие стриминговые площадки платят за нейронки, а какие вообще тебя не платят, то есть некоторые вообще не воспринимают их, то есть такое даже есть. Кто-то их принимает, но деньги за это не платят. То есть вот так вот. Как с этим быть, как с этим бороться, как с этим жить, это очень интересно на самом деле, потому что я уже с этим, не знаю, уже где-то примерно с нейронками, я уже, да, уже ровно год, как я вот начал непосредственно этим заниматься.
0: Угу. Ну, тоже вот хотел тогда спросить, получается,
1: давай,
0: если поподробнее. Вот у тебя есть текст, да, ты, кстати, с какой нейросетью работаешь, можешь сказать?
1: Работаю я с Суна.
0: Ну, по классике.
1: По классике. Я изначально с ней начал работать. Я смотрел другие, да, есть. У Суна, кстати, на самом деле, очень много минусов есть. Но для меня какой-то есть другой приоритет, то, что она, как вам сказать, она понимает то, что надо сделать. То есть она, да. Но есть и много минусов. Это непосредственно с ударениями, вот эта вот проблема загвоздка с песком. То есть, как бы, есть треки, которые получаются очень хорошие, но песок слышится прям. Вот этот, ну, долго объяснять это, как я просто, у меня наслышанность очень хорошая. Я в прошлой жизни, можно так сказать, был диджеем, я озвучивал свадьбы различные, там, праздничные мероприятия, поэтому я столько музыки переслушал вообще просто. И вообще мой творческий путь уже как бы вот идет с 15 лет, начался примерно тоже 25 лет получается, вот. Так же вот, как у вас тоже, вот недавно был юбилей, у меня тоже вот в этом году, можно сказать, юбилей, 25 лет творческого пути изучения непосредственно, как писать песни. Как вообще это все построено, откуда брать вдохновение, популярность, различные вот это продвижение и все остальное. То есть там такая база, то есть я там вообще все перекопал, все, что возможно, пересмотрел кучу всяких различных эфиров знаменитых людей, незнаменитых людей, там слушал различные треки, стихотворения, вот это тексты изучал, там как они появлялись, то есть как бы, то есть я закапывался конкретно так, что мама не говорю, как говорится, то есть вообще проделал огромную работу, и вот сейчас вот начинаю пожинать свои труды, наконец начинаю слышать качественно то, что я хотел услышать через, с помощью нейронки. Большая, кстати, благодарность, на самом деле. Я не знаю, почему люди так этого стремятся, не, ну, боятся, невозможно. Кто-то вообще брезгует этим, потому что, когда я хотел сходить куда-то на эфир, я смотрел другие радиостанции, и там написано, что нейроны вообще не принимаем, все, даже не подходить сюда близко вообще, то есть такое даже есть. Так что радиошок, это вот, можно сказать, родной дом, я здесь не первый раз, конечно, бываю, но это, то есть, приятно находиться и приятно есть, что люди, которые понимают, куда ведет мир и что дальше, возможно, будет. Так, вот я что-то прям сильно затер.
0: Ну вот, кстати, исходя из всего вышесказанного, стало интересно, то есть, получается, учитывая, что так много во всем творчестве, что столько всего знаешь, изучил, то есть выбрал путь нейросети, потому что за ними будущее, или просто потому что на данный момент это помогает тебе выпускать то, что ты хочешь, как бы упрощает в данный момент работу?
1: Я не то, что выбрал путь нейросетей, я, ну, я же говорю, что...
0: Ну, у меня для данного проекта.
1: Да, нет, у меня есть второй проект, который называется «Авраам Кампула», это чисто вот такой сольный, то, что я делаю сам. Там на самом деле реально диктофонные записи. Потому что с таким большим материалом я один, я сам себе и звукорежиссер, я сам себе и продюсер, мне еще и социальные сети нужно вести, ВКонтакте, там, что там у нас еще там?
0: В иных запрещенных сетях.
1: Да, всякие различные там YouTube. Ну, TikTok, кстати, на самом деле, я что-то как-то не очень не хочу. Мне как бы, мне хочется как-то больше попроще. Потому что распыляться тоже я не хочу. То есть я, в принципе, там, где есть какой-то результат. Сейчас я стал уже так это все рассуждать. Мне очень сложно все вот это вот одному делать, тянуть эту лямку. Очень сложно, да. Поэтому приходится как-то вот выходить из таких ситуаций. Инстаграм тоже. Я не особо...
0: Запрещенный ныне в Российской Федерации.
1: Запрещенный, да, я особо там не очень. Вот на самом деле вот. Единственное, что я сейчас на что делаю упор, это создание уже больше музыки, потому что на Яндекс.Музыка есть какой-то более-менее результат. Там, конечно, там человек 200, наверное, слушает. Но все равно, то есть, и судя по деньги, которые приходят за прослушивание, там это как-то окупается более-менее что-то. Вот, и я могу, потому что... И Сберзвук, вот там более, там больше всего платят на самом деле. На Сберзвук. Звуки там. Поэтому, если люди слушают, выбирают. Если кого-то уважаете, то слушайте через Сберзвук, да. Это непосредственно для каждого музыканта будет приятно, ему будет приходить какой-то рубль, он будет этот рубль вкладывать дальше в творчество. Вот. Какой-то еще вопрос, да, был?
0: Да, вопросов-то, конечно же, много. Во-первых, в чате юзер 573 пишет, понравился трек, актуально звучит, это вот про то, что мы уже послушали.
1: Старался, да.
0: Да, соответственно, кстати, ты про текст вроде бы хотел что-то сказать.
1: Да, текст был написан вообще, на самом деле, я как приходят песни ко мне обычно, они приходят вот в качестве какого-то вот просто вот какое-то что-то там напеваешь, там какие-то, даже бывает просто какой-то мотив, это я слов даже не знаю. И для меня это каждый раз какая-то загадка, я пытаюсь это разгадать, пытаюсь о чем песню догадаться. Вот песню, как следующий трек, который будет звучать, это «Новый год Ленина». Я просто проснулся в 4 утра, и у меня такой «Новый год Ленина, та-та-та-та-та, а что Новый год Ленина?» Я ходил, думал. То есть я по жизни вообще такой, грубо говоря, философ такой. То есть я изучаю эту систему, ну, в которой мы живем, что здесь, как устроено, как это все работает, и, соответственно, это все применяю на своих треках. То есть там какая-то такая философия. И вот «Новый год Ленина», я такой думаю, ну о чем же эта песня? Вот о чем она? А Ленин что у нас делает? Он... Почему «Новый год Ленина»? Потому что у Ленина ничего не происходит. Он как лежит, так и лежит. То есть эта песня по факту о том, что она, ну, то, что у человека все идет по кругу, все каждый год одно и то же, вот, просто. И этот человек устал от этого. В принципе, я был в таком состоянии, когда вот ты что-то делаешь, делаешь, ничего не получается просто. Ну, как бы, ну, то есть, как бы никаких продвижений нету, потому что у меня какие-то были такие моменты, просто удивлялся, там, меня зовут на фестиваль какой-то, там, кто-то там какой-то человек организовывает, в каком-то баре, я прихожу, там два человека, просто, вот, и я думаю, как так получается. Мы потом едем, мы ездили в Великий Новгород, мы ездили, тоже какой-то бар, не помню, как называется, там все там, то есть там и артисты какие-то, ну то есть ребята тоже, которые песенки поют, все, там человек у нас 5 или 6 было, приехали туда, уже начинать, а никого нету, просто зал пустой. Мы для себя, грубо говоря, сделали какой-то концерт, там все, там все здорово, сцена хорошая, звукорежиссер, все, там хозяин нам разрешил, пожалуйста, ребята, все, то есть мы отыграли, и потом ночью где-то, не знаю, там в 12 час ночи пришли ребята, молодежь стали собираться, и там просто была дискотека, то есть вот так вот. Я просто сидел там где-то, там просто играл, там ребята подсаживались, мы как-то там с ними пообщались, то есть они вживую так посидели со мной, послушали, то есть, ну так они периодически менялись, потому что они там на танцы ходили, пообщался с ребятами из другого города, вот так, то есть вот такие моменты, и я такой, блин, почему так вот делаешь, вот идешь к чему-то, а ничего не происходит, и вот песня «Новый год Ленина» для, как раз таки для тех людей, которые стараются, делают что-то, у них ничего не происходит по жизни, но в конце там, как говорится, что даже у Ленина была надежда, поэтому, ребята, когда-нибудь да что-нибудь получится.
0: Я думаю, надо слушать песню.
1: Да.
0: Поехали.
1: Поехали.

0: прямом эфире на Радио Шок программа «Рокология». У микрофона Анастасия Трибунская. В гостях у нас интереснейший проект «Кампула Мьюзик». И мы продолжаем. Получается, вот тоже хотела спросить про... В принципе, всем как бы более-менее известно, что песни, которые делает нейросеть, они отличаются немножечко по звучанию, да? Вот. То есть сейчас вот слушала, как бы здесь... Может быть, ты специально это делал, может быть, это просто я так услышал, как будто бы вот что-то такое в духе там Советского Союза, такой попсовой классики, в хорошем смысле слова, попсовой, 80-х годов.
1: Не, на самом деле, такой вообще задачи не стояло, потому что я стараюсь снять оригинал вообще и там выбираю в основном стиле. Просто есть вариации. То есть вот я же как смотрю вариации, мне приходится там где-то примерно около 200, наверное, вариаций, помимо... чтобы выбрать тот вариант, который мне понравился, как по звучанию непосредственно. То есть я больше всего оцениваю уже сам непосредственно трек, когда вот он звучит уже все полностью. То есть вот так. То есть я смотрю, качает, не качает, зашло, не зашло. Потом добавились ли те моменты, которые я добавил. Вот именно то, что я наиграл. И потом уже... Кстати, можно еще потом добавить что-то. Можно, к примеру, там... изменить концовочку, к примеру. То есть я на эти моменты тоже обращаю внимание. К примеру, так, здесь хорошо. Еще плюс ударение. Большая проблема с ударением. Бывает, очень путают, потому что... Или бывает, плохо пропел, к примеру. У меня был один трек, я его не выпустил. И там песня называется «К новым мирам». И он в конце сказал «к новым мирам». Mm-hmm. То есть он по-другому сказал. Но я потом решил оставить, что как бы... Для меня это как будто бы даже больше смысла раскрыло, что к новым, то есть к новым мирам, а потом новым миром. О, он сказал, ошибка, новым миром он сказал. Я такой, да, действительно, это же песня, это место быть, здесь может этому. Поэтому я иногда даже такие моменты оставляю. Вот песня, допустим, «Нет-нет», у меня было сомнение, что он вроде бы плохо пропевает, там первый куплет, точнее первый припев «Нет-нет», «Себе отвечу». Изначально был такой текст. Но второй, там, по-моему, слышится «То ли тебе, то ли себе». Я такой думал, долго сомневался, оставить его так или надо переделать. Но мне не получалось ничего переделать. И я решил, что все-таки оставлю трек. А потом я со временем понимаю, что нужно не только себе говорить, в некоторых моментах нет, но и другим людям тоже нужно говорить нет. Поэтому тоже оказалось место быть. То есть получается какая-то другая... Ну, разворачивается еще по-другому глобус, как бы сказал бы, даже так бы назвал бы. Смотришь вроде бы с одной стороны, а с другой стороны, видите, уже как бы другой маленечко смысл добавился, что и так тоже нужно. Ну, так оно и есть на самом деле. Вот.
0: Угу. То есть нейросеть своими ошибками выступает в роли соавтора, можно сказать.
1: Получается, что да. Да, она дает очень много подсказок, и я как бы вот... Кстати, про звучание еще вот затронем ту тему, потому что иногда бывает, что я не только песни пишу, но и просто мелодии, получается, какие-то, да. И они есть медитативного характера, и есть даже какие-то, знаете, вот просто как фоновая музыка. У меня есть такая даже мелодия, я сегодня смотрю, мелодия для романтических встреч непосредственно. То есть я не стал, ну, там, прям в лоб писать, для чего она, но... Написал, что для романтических встреч. Я думаю, что люди, которые взрослые, должны понять, для чего мелодия. Она такая спокойная, расслабляющая, очень хорошая. То есть и, то есть это не только рок. Это получается и у нас и спокойные мелодии какие-то есть, и красивые мелодии, и смешанные с классикой. Это там какие-то там скрипочки и так далее. И вот я не знаю, какое может быть звучание, к примеру. Вот у меня был один трек, он тоже мелодия, называется она «Мелодия для очищения» и для очищения, в общем, да, как мелодия, да, уже начинаю забывать, кстати, название этих мелодий. И она была вообще под гитару сделана, но он мне выдал звучание, то есть он гитару переделал на ханг. Mm-hmm. Ханг такой интересный музыкальный инструмент, потому что я даже понимаю, почему это он сделал, потому что струны стояли новые. А у струн новых есть такое маленькое звучание, отдаленное, что-то похожее на ханг. Даже вот флажолеты, вот они как-то вот похожи какое-то вот на звучание ханга. Как-то поймал себя, что это же ханг, елки-палки, блин. И действительно, он взял меня, сделал в стиле ханга. Я уже все, я-то за это зацепился. Это очень круто, очень интересно. Я просто давай это развивать уже, и он мне сделал просто в стиле ханга. Вот. И потом сделал еще другие, конечно же, в другом стиле, в том звучании, которое я хотел. Но этот трек еще, к сожалению, не упустил. Поэтому я делал, кстати, в нескольких вариациях. Я их, конечно, сразу не упускаю, как альбом, хотя было бы логично. я решил, что все-таки, ну, вот человек послушает, к примеру, какой-то, а потом еще позже выпущу. Это как бы даже напомнит о себе это. Uh-huh. Вот, потому что ну, трек, который будет случаться следующий, это «Планета мой дом», а там сразу 4 вариации. И я их уже там через некоторое время выпускал, там, примерно где-то через 10 треков, я их там так, чтобы прям не в одну кучу, чтобы было маленько вот, как бы сравнить кому-то и так далее. Так, то есть вот так.
0: Ну, кстати, некоторые музыканты как раз-таки выпускают EP-шки. Одна песня там, например, записанная в акустике, в электро и фитом. То есть все это выходит одновременно. Может быть, интересно как раз-таки тоже все версии выпускать сразу, и люди будут выбирать свою?
1: Ну, может быть, да, но я решил, что пока попробую так, и как бы... Я сначала думал, что вот у меня есть одна песня чисто в акустике. Самая первая песня, которая вышла, это «Я поверил тебе», она называется. И я просто сделаю в акустике так же, потому что мы в акустике во дворах играем, такая более дворовая, но она хорошо и ложится в какой-то в поп-аранжировке, тоже ее можно сделать. Просто до этого у меня как-то руки не дошли. Потому что когда ты делаешь вот в одном стиле трек, да, ты потом, если будешь его перебивать, и вот он же тоже, там у него там свои мыслительные какие-то процессы, и ему он начинает путаться, возможно. Вот есть такая, что он может путаться. И поэтому желательно не сбивать вот это все, как бы вот оставить как есть. То есть он может тебе вот одно и то же практически генерировать, он одно и то же дело делает, потом бах, что-то какое-то выдал, такое-то другое. Но там тоже свое общение есть. Я с ним тоже общаюсь, я ему показываю, пишу, типа ставлю лайк или там дизлайк получается, и он понимает, что что-то мне зашло. И вот такое происходит общение. Еще плюс есть фейдеры тоже, где можно указать процентность ближе к оригиналу. Плюс ты ему даешь волю, процентность там, насколько он может импровизировать. И там что-то там еще не помню. То есть какие-то это все развивается тема, и можно больше иметь контроля уже получается. Вот. Сейчас даже уже появилось, что можно свой голос, но с голосом еще плохо. Он еще плохо его считывает, потому что он делает его похоже, но не то, потому что я вообще там смотрю вообще как бы... Да и с другой стороны, я же выпускаю не только от лица... у меня песня не только от лица мужчины, еще есть и женская, то есть от лица женщины, как будто бы женщина поет. Но своим голосом, соответственно, я как бы вообще не могу. У нас, кстати, был опыт, когда у меня супруга тоже была вовлечена, и вот там сегодня трек будет звучать, она... Вот рэп зачитывал, получается. У меня голос охрип, когда я не мог вообще записывать ничего, то есть не мог петь. Я говорю, слушай, вот только песня пришла, давай, ты просто зачитаешь, я сыграю на гитаре. Мы так оставили, я тут закинул и, получается, всунул. И вот получилась вот песня непосредственно с ее голоса, но в мужском варианте. И тоже, также наоборот, была сделана вот песня «Рядом, но не мой». Я сам ее спел от лица женщины, но Пронт прописывал, что женщина должна петь. Но получилось, на самом деле, очень круто. Я вообще не ожидал, что такое... То есть это для меня еще больше возможностей. То есть я могу писать и дальше уже от лица женского. То есть вот песни, треки. Ну и, кстати, тоже можно делать и дуэты, что тоже очень ценно. То есть мне не надо нанимать каких-то людей, которые, ну, которые будут подбирать вокал. То есть как бы вот это все проще намного. Это намного интереснее получается.
0: А вот немножечко вернуться назад, если к инструменталу, это тоже уже выпускаешь или пока просто только делаешь?
1: Имеется в виду, что просто инструментальные треки, да, они уже выпущены, все, они, то есть я стараюсь чередовать, это трек вышел инструментальный, трек вышел, ну, песня, получается, выходит, то есть я как бы чередую так вот практически вот так.
0: А это все, получается, выходит как бы в одном проекте, что называется, в одном списке, или тоже как-то делишь там по плейлистам, по альбомам?
1: Да, вот эта проблема, возможно, для меня это минус, потому что алгоритмы, они же считывают как бы одну музыку, и вот они начинают путаться и так далее. Но я не могу, я такой, вот я вот, что социальные сети, я такой многосторонний человек, у меня прямо... Не могу я двигаться вот просто вот чисто рок и все, или там рэп и все, я уперся в него, все. Для меня это становится очень скучно, поэтому я... такой разносторонний человек, то сегодня у меня рэп, завтра у меня рок, послезавтра поп даже, может быть, а там послезавтра я делаю кавер, хочу сделать кавер, то есть я делаю. Кстати, вот кавер я вот выкладываю только в телеграм-канале своем, потому что не знаю, почему-то я так решил, что лучше будет пускать в телеграм-канале, потому что ну, что-то надо в него пускать, я его тоже веду, тоже так же называется, Компола Мьюзик. ВКонтакте решил не выкидывать. Ну, потому что, скорее всего, там не вижу статистику. А тут я хотя бы могу посмотреть, сколько прослушиваний было. То есть для меня очень важно понимать, как бы заходит что-то или не заходит. Там какие-то там лайки, не лайки. Уже какая-то отдача, чтобы я что-то понимал. То есть вот, возможно, в будущем Ну, плюс еще авторские права вот эти вот. Хотя я смотрел вашу передачу, вот вы где про авторские права разговаривали, что там про каверы, что там. То как бы, ну, вообще считаю, что если это коммерческое какое-то, да, ты делаешь коммерческое, то нужно спрашивать, наверное, скорее всего, разрешение там и так далее. А если это не коммерческое, то есть ты делаешь как бы для развития какого-то своего там, то, скорее всего, наверное, можно делать, почему бы и нельзя. То есть я был бы не против, если бы там кто-то для своего развития сделал бы там какой-то кавер на мой трек, попытался бы хотя бы, по крайней мере. Вот, то есть как бы такое вот небольшое выступление про кавер.
0: Так. Хорошо, песня?
1: Да, давайте какую вот «Планета мой дом». Ну, давайте ее.
0: Слушаем.

0: Прямом эфире на радио Шок программа «Рокология». У микрофона Анастасия Трибунская. В гостях у нас сегодня Кампула Мьюзик. Вопрос такой: а ты сам, когда слушаешь песни, ты понимаешь, что это нейронка или живой человек? Или сейчас уже все в принципе, ну, нейронки выше на уровне, когда сложнее определить?
1: Сначала мне... Ну, вообще, я уже... Наслышанность хорошая есть. Я уже легко определяю, где нейронка, да, поработала, где живое звучание. И, кстати, очень много в магазинах играют. Пятерочка, та же самая, там постоянно нейронные песни, нейронка еще. И даже могу определить, какая версия уже примерно, даже понимаю по звучанию, какая версия, потому что у Суна вот разные версии выходят. И есть свои плюсы, свои минусы, соответственно, есть какие-то там... То есть ты выбираешь уже так, хочу сделать то-то, в этой версии она будет лучше, допустим, что-то делать. А в этой версии, допустим, похуже, к примеру, там, да, то есть как бы вот. Но ждем шестую версию, сейчас уже 5.5, но она тоже плохо работает. Вот, кстати, вот какая-то закономерность, они знают, выпускают новую версию, новая, вроде бы месяц поработает нормально, потом плохо работает, то есть как бы так вот. То есть я стараюсь больше делать на предыдущую одну версию, то есть подождать где-то примерно полгодика, тогда можно. А так, да, я уже прекрасно понимаю, но... Мне нравится звучание, да, мне нравится, как звучит, тоже есть свое звучание, конечно же, но самое, что вот иногда бывает плохое, вот минус в чем? Минус в том, что получается, что у других примерно такое же звучание тоже, и ты только можешь отличаться, если вот когда вот какой-то другой нейронкой, к примеру, либо отличаться там своей изюминкой, это может быть текст песни, вот пока текст песни, мне кажется, не очень нейронка там что-то делает. Мне кажется, тут какой-то нету понимания, потому что она, видите, она вот научилась на всех, грубо говоря, вот она наслушалась, и она не разбирает. То есть вот она на хитовых песнях, а у нас хитовые песни это какие в основном? Либо, ну, скорее всего, проплаченные какие-то проекты, то есть какие-то такие уже, ну, если даже касаться там популярных там треков. Сейчас маленько поменялся там у людей вкус или не вкус, я не знаю, что поменялось, но вот если вот углубляться вот в шоу-бизнес, то, что сейчас звучит сейчас, к примеру, там, и то, что раньше было, почему возвращается к 90-м годам, да, почему люди до сих пор любят эти треки, почему делают заново, переделывают их, потому что нравился, мне кажется, больше текст, наверное, сама мелодия нравилась. У Суна Маника, конечно же, с этим какие-то проблемы еще пока, она еще, ну, как бы не доросла. Если она даже дорастает, то там, скорее всего, ничего не исправляется, потому что они новые фишки какие-то делают, но они не закрепляют старые, опять же. И вот приходится, вот даже как будто бы ты возвращаешься, там вот есть редакторы какие-то, в которых ты работаешь, они очень сильно тупят. И вообще, я считаю, это очень большой удачей какой-то. Просто мне до сих пор не верится, что я, вот эти вот треки у меня вот получилось реализовать непосредственно как так я хотел, близко к тому звучанию, которое я хотел, передать то, что я передаю. Вот. И, ну, еще больше, конечно, я делаю акцент по ощущениям, то есть по ощущениям энергии. То есть я все-таки считаю, что вот, честно говоря, то, что вот в этих треках, то, что я прогнал через нейронку, в них больше энергии, чем бы я прогнал через студию звукозаписи, потому что там участвуют совершенно вообще побольше людей. И

0: люди, знаете, бывают вообще с тяжелой энергетикой, конечно, и бывают, ну, не все, конечно, но у всех свои, ну, если так сами понимаете, что у людей энергетика разная вообще. Потому что я вот сталкиваюсь с энергиями, вот я тоже изучаю все вот это вот интересные вещи для меня, потому что я смотрю этот мир не только со стороны физики, но и как бы с энергетического плана тоже. У меня был очень такой большой опыт. Я когда изучал, как писать, как вот все-таки приходит это вдохновение, когда тебе просто приходит поток мыслей, ты прям записываешь эту песню просто вот буквально за 5 минут. И проходил разные этапы, и я для себя понял, что должен иметь какое-то чистое сознание. Я перестал, я раньше, ну, как и все, там, на праздники, алкоголь, это все, я перестал пить алкоголь, бросил сигареты пить, перешел какое-то там на правильное питание, то есть как стараться вот правильно питаться, в общем, очищал свои мысли непосредственно полностью. И вот тогда вот это все, ну, почему много песен стало приходить? Потому что это сознание я полностью очистил свое и поддерживаю это свое состояние по сей день. Так что вот так вот. И на самом деле нисколько не жалею, я просто решил сравнить. Вот как вот написанный трек в алкогольном опьянении, ну, то есть текст, и непосредственно вот в чистом сознании. Колоссально большая разница. Это очень долгий был процесс. На это ушли года у меня. Там лет, не знаю, там 10, возможно, там вот это все это происходило. Трансформации вот эти вот мои личные. Но я нисколько пока не сожалею. Я только вижу... То есть вообще я себя ощущаю, вот, на самом деле, вот просто... ну, для меня это богатство, для меня вот эти вот песни, треки, то, что вот они приходят. Я вот буквально вот недавно уже перешел на изучение искусства. Я потихонечку начинаю переносить искусство в написание треков. Не то, что там... То есть я как бы изучаю искусство и переношу вот эти вот какие-то технику. Но это не так, понимаете, как бы это как будто бы не так банально. Вы даже, может, люди могут не понять, что здесь, что ты перенес здесь из искусства, сюда именно непосредственно принес. Но если там я буду рассказывать, конечно, это сейчас мои фишки, я сейчас пока не хочу об этом говорить. Это впереди будут новые треки, там будет такой более текст, он будет даже, возможно, непонятен. И это сделано даже специально, то есть как будто бы вот... но там какие-то есть мысли, и это как-то по-своему раскрывается все. То есть и футуристы, знаете, такие есть футуристы, вот, тоже такое движение есть, и вот как-то как будто бы вот написано, то есть живопись есть, да, футуристическая, да, а трек, вот, ну, кстати, и поэты тоже есть, футуристические движения, вот я помню, тоже были поэты, и вот если вы слышали их стихотворение, там ничего не понятно вообще, что, о чем и как, но там все-таки сделано специально, чтобы вроде как было непонятно, но какая-то своя мысль все равно кроется, то есть я вас, возможно, заинтересовал заранее, вот.
1: Подписывайтесь и ждите,
0: называется. Да, подписывайтесь и ждите, ребята. На самом деле очень много интересного, потому что у меня очень много накопилось материала, причем даже видеоматериала. Я уже даже на некоторые песни сделал видеоклипы с помощью нейронки. То есть это уже я перехожу на клипы. Ну, как, не полностью клипы, там они короткие, там примерно минута-полторы, какие-то так примерно. Вот на песню «Нет-нет» есть клип. Он сделан в образе человека, который... как скульптура ходит по городу просто и поет эту песню. То есть, там, как бы тут тоже, видите, то есть можно использовать какие-то такие. То есть, так ты не снимешь, грубо говоря. Здесь это как-то приближено, очень так интересно даже. Вот на Цоя тоже делал кавер. Я вообще не упустил, но клип тоже уже есть на песню «Электричка». На «Электричке», кстати, я не нашел кавера. Вот я решил попробовать сделать. Я вообще, в принципе, сам исполнил в своем стиле. Я считаю, это для тоже такая интересная песня. Когда я разбирал текст «Электричка», я думал, вот интересно, вот как он писал? Он просто как бы по приколу просто как вот описывал, что вижу, то пою? Или он все-таки закладывал, что вот меня жизнь несет не туда, куда мы хотим? На самом-то деле, если так вот разбираться, «Электричка» ведет туда, куда я не хочу. Вот. У нас же, по идее, много везет вот, судьба там, туда, куда мы не хотим на самом деле. Вот, я вот думал, как вот интересно. Вот такие моменты было бы, вот, не всегда было бы интересно послушать именно непосредственно от авторов. Я, кстати, как-то так же тоже делал свою передачу, помню. У меня, ну, не передачу, я просто пробовал сделать какое-то такое вот видео. Там я разбирал, помню, альбом, именно вот текст непосредственно, да, это вот по салоне был такой альбом, группа Алиса, вот у них вышел. Но что-то там очень сильно докопался до словаря его, получается. То есть я как бы, ну, у меня есть такое понятие, что у каждого автора-исполнителя, грубо говоря, есть какой-то свой словарь. Ну, такой какой-то он, возможно, пополняется. То есть он какие-то, использует в основном какие-то слова, и они могут повторяться. Uh-huh. И вот в этом альбоме я разбирал, что столько-то раз попалось вот это слово, там столько-то раз оно там дублировалось. В общем, я потом думаю, что, блин, докопался в елки-палки. Ну,
1: это интересно.
0: Ну, это интересно, да, как бы вот посмотреть, как бы вот так вот разобрать прямо. Потому что вот такие моменты, на самом деле, они вот очень интересны, как, к примеру, там писалась такая-то песня, там, что там, как она даже записывалась, что у автора, какое было состояние или какое-то событие, как произошло. Ну, у меня обычно это какие-то вот, я пытаюсь разгадать, я уже говорил, да, а иногда я просто... То есть у меня нет такого, что вот так надо писать на такую-то тему. Я просто там размышляю на какие-то мы там об этой планете размышляю. Вот планета «Мой дом», как, кстати, и была, в принципе, там описывалось три времени, прошлое. Не то, что прошлое, там, какие-то там 90-е, 80-е, а прошлое цивилизации, скорее всего, даже так, потому что там такие строчки, когда не было пыли и не было птиц. То есть, как бы вот так вот. То есть, это вообще давно-давно когда-то. А нынешнее наше время, это даже там 90-е, 80-е там, и так далее. То, что вот это живет, это сейчас цивилизация. И будущее, то, что, к чему мы можем прийти. Вот, то есть, ну, такое такая философия, там, к чему это может все привести. Ну, то есть, я как бы вот так вот описал просто вот ее. Но, честно говоря, она такая тоже. Вот я ее как-то прочувствовал, потому что я раз ее, наверное, не знаю, там, 500, возможно, прослушал, потому что я слушал 4 версии, я делал. Так получилось, что 4 версии. Потом еще... Ну, очень много слушал, я прям ее прочувствовал очень сильно, конечно, там она прям до слез меня как-то даже пробила один раз. Так что, вот, да, вот такие песни. Кстати, вот песня, вот можно поставить ее следующую, «Мы с тобой рядом» называется. Я вообще не считаю, что я написал ее. Это, скорее всего, это какое-то послание, потому что песня про то, как за нами наблюдает свыше и как смотрят на людей. Ну, это такая более духовная, что ли, но в рок как бы варианте, и она очень сильно, на самом деле, очень сильно заходит. Кстати, девушки очень сильно почему-то любят. Скорее всего, они больше, вот они чувствуют эту вот энергию духовную, чем мужчины, на самом деле. Мужчины более такие приземленные, земные личности. Есть, конечно, тоже люди, которые, мужчины, которые в духовном направлении очень хорошо развиты, но я все-таки считаю, что женщины, они более, то есть, как бы, они вот, у них есть такая вот более чувствительность какая-то. Ну, непосредственно, ну, конечно же, да, женщины, это они, золото этой планеты, можно сказать, они дают жизнь продвижению нашей цивилизации, поэтому относитесь к женщинам хорошо, ребята, что я могу сказать, да, поэтому вот, дорогие женщины, оцените, пожалуйста, эту песню, очень всегда интересно вот послушать мнение людей, тем более незнакомых людей, и давайте послушаем еще раз эту песню.

0: В прямом эфире на радио «Шок» программа «Рокология». У микрофона Анастасия Трибунская. В гостях у нас сегодня проект «Кампала Мьюзик». Получается, в чате, во-первых, user573 писал: «Ваш пример очень вдохновляет».
1: Да, благодарю за обратную связь сразу же онлайн. То, что вы слушаете, то, что вы пишете, это очень ценно, на самом деле, очень приятно с вами тоже поговорить в прямом эфире.
0: Да, так что не стесняйтесь, пишите дальше. Вот вопрос такой: сколько вообще максимально и минимально времени и попыток у тебя ушло, чтобы вот получить песню? То есть вот какая была самая такая длительная и самая вот короткая?
1: Ну, слушай, на самом деле я думаю, что есть какая-то такая заманочка, когда ты заходишь, вот только регистрируешься, ты запускаешь трек, ну, то есть как бы человек, который не знает, и у меня, потому что был в самом начале этапа, там сразу же практически там четвертая, третья генерация сразу же дал мне хороший результат. Я такой: о, мне понравилось все, то есть как бы вот это вот. А потом уже начинается, он что-то там то и все, как бы, ну, то есть как бы вот это...
0: Капризничает.
1: Ну, как бы, не знаю, может быть, как-то настроено специально, чтобы, потому что ты же покупаешь вот эти вот кредиты, которые вот они вот у тебя списываются, там, одна, ну, там, и чем больше ты потратишь, соответственно, там, вложишься в эти кредиты, тем лучше для развития непосредственно самой компании, потому что они же тоже как-то должны зарабатывать на этом, то есть вот, если он будет сразу делать с первой попытки, конечно же, там никто не будет особо, типа, кредиты покупать. Вот, но у меня есть свои, то есть, как бы, наработки, и тоже, мне кажется, он может как будто бы зависнуть, что ли, и начинает тебя по одному и тому же кругу гонять, как будто бы. И мне даже приходится перезаписывать вот эти вот свои демо-версии, то есть я меняю как будто бы маленькое там звучание, я их заново заливаю, для него это как будто бы новый какой-то трек, который он еще не видит. Я с тем же самым, то есть вот у меня, получается, есть там три варианта, ну, одинаково записанных моих демо-версии, и я сначала один использую, к примеру, там, да, вариант, я как будто бы нащупываю промпт, я, то есть, смотрю, в каком стиле лучше будет, я пробую разные стили, могу так попробовать в таком стиле, там, что-то еще добавить, у меня там есть такой мелодия, и я ее пытался сначала записать в классическом варианте, там, чтобы там скрипочки звучали, то есть, как классику, да, но что-то звучание не то было. Как будто бы. Я оставил изначально в прежнем варианте, как я изначально сам делал. Она получилась хорошо. Но в конце мне не хватало чего-то. Как будто бы вот прям надо было вот ее развернуть, чтобы прям точку поставить. И я уже потом в конце использую классику. Я прописал, что вот добавь ко мне вот непосредственно здесь, нужно добавить скрипки. И получилось то, что надо. То есть вот это вот я... Получается, то, что я делал изначально первый вариант в скрипке, да, то есть она вроде бы что-то есть, но чего-то не хватает. И получается, вот эту вот маленькую деталь я взял и добавил в конец. То есть вот так вот. То есть, ну, когда ты слушаешь, ты более-менее понимаешь, как трек может раскрыться. Поэтому, да, нужно писать, пробовать различные варианты. То есть это такая работа, она очень, ну, тут надо сидеть и слушать, и наслышанность тоже нужна. Мне, конечно же, повезло, я работал диджеем, у меня наслышанность очень хорошая. Я себя тоже, помимо этого, тоже тренировал, слушал наши треки, ну, как нейронка, получается, слушал тоже, разбирал я все полностью, вот так, какое здесь звучание, что здесь звучит, а какие барабаны здесь звучат, а какое соло, а как они сыграли, как они это записали, какие даже косяки какие-то выявлял в записи косяков там. Как-то у Чужов, то у Чижи там тоже у них они в классе, ну, в акустике с концерта там какие-то записи были. Я там что-то раз какие-то лишние звуки там нащупал, что-то здесь. То есть я понимаю, что у меня тоже такое бывает, нейронка тоже бывает какие-то дает, но они мало заметны, только известны мне, получается. И я как бы их оставляю, я такой думаю, ну, если профессионалы наши люди так делают, почему бы там самому не сделать? Трек классный, он хорошо звучит, надо оставить его и выдать в народ. Вот.
0: А получается, вот все песни, которые выпускаешь сейчас, все тексты были написаны вот в недавнее время, или это есть и которые совсем там старые?
1: Есть. У меня есть текст, который 10 лет писал, но она не вышла. Песня называется «Времена о времени».
0: То есть 10 поэтому лет... 10 лет и писал.
1: Нет, не поэтому 10 лет. На самом деле нет. Я раньше думал, чем дольше, типа там ты пишешь, тем более качественно. Нет, на самом деле это не так. Это просто тогда я начинал, учился писать треки. Uh-huh. То есть мне приходит какая-то идея, да. Сейчас, так как, опять же говорю, что я свое сознание держу более чистым, поддерживаю его, стараюсь его не загрязнять там, там новостями, там какими-то вот смотреть ужастики. Ужастики вообще не смотрю. То есть какое-то, ну, позитивное что-то там, не употребляю ни алкоголь, ни сигареты я не курю, там вейпы и так далее. То есть вот, и сознание чистое. То есть, ну, там медитирую там периодически иногда. И поэтому это как будто бы, ну, ты нарабатываешь это все. Это, знаешь, вот как, допустим, не знаю, там, как вот человек начинает там строитель кладку класть, он там постепенно как будто все потихонечку, а потом они просто это все быстро делают. То есть это как будто бы так. И поэтому песни, они, получается, приходят намного быстрее. Да, есть, они приходят, но я как бы уже не стараюсь их не добивать, потому что раньше я прям у себя дома расклеивал, вот как вот у вас тут вот стикеры, да, висят, а у меня там просто листы, я там раскидывал их там и подходил каждый. Это такая ежедневная работа, там в блокнот заходишь, ты смотришь так, угу, там ты гоняешь его, этот текст. Ну, это когда прямо такая, прям хочешь прям дописать. Но я уже жду, когда они сами допишутся как-то песни, потому что очень много есть каких-то мелодий, припевов, я их записываю просто на диктофон, а потом они уже понимают, как песня «Вот Новый год Ленина» мне пришла, я понимал, что да, как раз в Новый год я ее выпустил, там, неделя до Нового года я как раз вот старался выпустить, потому что мне хотелось какую-то новогоднюю песню, блин, помимо нее, кстати, тоже еще и новогодняя просто мелодия была, вот, и то есть как-то так. А иногда просто, получается, я считываю информацию, вот как песня, вот которую сейчас мы там все еще зарядили, называется она «Как будто дождь», совершенно питерская песня, когда вот я ходил, напевал, «Как будто дождь идет по крышам января, ты все ждешь, я не твой, ты не моя». Меня товарищ спрашивает: «Слушай, ну как вот так идет по крышам января? Дождь не может идти по крышам января». Я говорю: «Ну как не может?
0: У нас... Это же Петербург».
1: Это же Питер, елки-палки, в Питере может быть. Но песня на самом деле не про Питер была написана, а был такой с Владивостока музыкант Сергей Кривоносов. Вообще была передача по ТНТ, я помню, смотрел, «Уйти в монастырь» называлась. И вот Сергей Кривоносов, там артист, который набирал популярность в Хабаровске, Дальний Восток получалось. Там какие-то надежды на него были очень и так далее. И он общался с радиоведущим, у них был роман любовный, Брик, по-моему, его. Uh-huh. Девушку, фамилия вот такая, Брик, или не помню уже, это давняя история. Кому интересно, можете посмотреть. И вот и у них такая история, что он, у них уже к свадьбе шло. И они потом, получается, он раз такой и резко такой говорит: «Слушай, я ухожу в монастырь, все бросаю, карьеру полностью бросаю, ты со мной или нет?» А у нее тоже карьера, получается, вот радиоведущий. У нее там она где-то назовет, и она выбрала карьеру. И вот проходит сколько там, лет 10, он ушел в монастырь, там стал, получается, он принял обряд, как там, не знаю, там называется, ну, когда ты отказываешься от не знаю, как это называть
0: от
1: даже.
0: От всего.
1: Ну, не от всего, как бы ему нельзя там детей иметь, получается, то есть какие-то там у них там своя вот эта вот. И у них какие-то передачи происходят, но она так замуж и не вышла, то есть она не встретила другого человека. И потом ее спрашивают: «Слушай, вот сейчас будет, ну, она такая вот, ну, вот если бы я пошла бы той дорогой, вот, ну, как бы, чтобы, ну, я вот вроде с ним не пошла, и сейчас одна осталась». И вроде бы, и вот эта вот история любовная, вот, я прям ее прочувствовал, вот эту вот любовь, она сохранилась у нее, понимаешь, то есть у нее чувство к нему, и у нее к нему чувство, то есть вот они друг друга, вот, все-таки какие-то есть ощущения, но они не могут уже быть вместе, потому что вот, вот все, вот он принял обряд, принес, ну, это слово дал какое-то там, или что там сделал, и никак не получается. Вот это ощущение прямо, я прочувствовал сразу, вот у меня как будто дождь. То есть вот это вот ощущение, вот как будто дождь идет по крышам января. Ты все ждешь, а я не твой, ты не моя. То есть как будто вот то есть они не могут быть вместе. Вот если, ну, блин, я не знаю, это просто... Тогда я его очень сильно прочувствовал, она просто у меня вот легла там, поэтому там прям так рассказывается эта история, там, в твоих окнах лунный свет, там, и в груди опять печально, там, ну, прям вот эта вот история, прям вот это видео, там, про вот эту еще вот как картина, как она сидит, рассказывает это все, одна она осталась. Короче, да, вот ее нужно прослушать, вот реально, вот песня, прям история. То есть у меня не было какого-то сценария, я просто, вот, такие песни бывают, то есть я как-то вот вижу какую-то историю. И вот у меня, кстати, вот песня тоже, она вышла просто в гитарной версии, но через нейронку еще не прогонял ее в проекте Авраам Кампула. Есть песня, называется «Не хочу останавливать болью». Там были такие отношения у меня, ну, давно-давно, там, в молодости, получается, вот. И девушка там очень, ну, влюбилась, не знаю, что ли, и я не мог как-то вот остановить, ну, ее. Ну, я понимал, что... как-то у нас, ну, что-то не пойдет, ну, не подходим друг к другу как-то. И вот, и вот это вот, там тоже описывается история. Вот это так и называется, нам не хочу останавливать боли. То есть как-то мне не хотелось ей делать больно, как-то не хотелось ей грубить что-то. Вот, ну, не хотелось просто. Вот, хотелось как-то вот разойтись, чтобы она поняла просто чисто по-человечески, что ну, ты не там не в моем вкусе, ты мне не нравишься и так далее. Тебе чувств никаких я не испытываю. То есть поэтому давай просто как бы, хочешь, будем просто общаться как друзьями. Ну, каких-то вот дальнейшее развитие не может быть. Ну, поэтому какие-то вот... Просто она сама по себе пришла, вот все, то есть вот была история и так далее. Давайте послушаем песню все-таки, да, как будто дождь идет по крышам января.

0: прямом эфире на радио «Шок» программа «Рокология». У микрофона Анастасия Трибунская. В гостях у нас проект «Кампула Мьюзик». Сейчас прозвучала композиция «Как будто дождь». Если вы пропустили, переслушайте потом в записи, о чем эта песня, потому что в чате писали, что рассказ о ней аж до мурашек. В общем, было действительно очень интересно, и песня очень красивая. Так что...
1: Да, песня до мурашек, потому что я сам ее... Когда писал вообще, я просто вот реально прочувствовал эту историю этих людей. Такое вот, ну, редко встречается, мне кажется. Ну, вообще, конечно же, да, много всяких любовных историй. Но это, понимаете, такая вот любовь, это вот просто ты любишь человека, ты не можешь быть с ним вместе, да, вот это как бы вот, ну, судьба. Это тоже такое испытание, любить на расстоянии, что ли, как-то получается. То есть, как бы, ты даже не можешь прикоснуться. Ну, просто ты любишь за то, что он есть, получается. Это такое вот... опыт, наверное, вот у людей, в общем, да, реально до мурашек просто, и песня вот непосредственно об этом, она очень, мне эта песня нравится, одна из первых песен, вот, и, кстати, я рад, что она вот тоже получилась, потому что я долго старался делать ее, чтобы прям передала прям соло вот это вот, которое вот я подобрал. Есть были моменты, которые он, конечно, не передал там в конце, но я все-таки решил, что все-таки, да, будет так, пускай так и останется, возможно, сделаю какой-то еще вариант, попробую. В дальнейшем и что-то получится еще намного лучше. Вот, мы хотели поговорить по поводу размещения, да, треков?
0: Да, у нас эфир уже потихоньку к завершению близится, поэтому, я думаю, будет интересно узнать, как вообще происходит размещение на площадках треков, сделанных с помощью искусственного интеллекта, и, соответственно, насколько это все оформляется, как идет ли отчисление. Ну, в общем, расскажи вот это вот все. Для...
1: Да, у нас... Вообще, сейчас идет борьба, конечно, с этим же, потому что это большие бизнес-машины, которые занимаются музыкой. Им невыгодно, конечно же, то, что вот люди так делают. Они не понимают, что там это все-таки тоже творчество, что здесь находится за этим человек. И не все площадки, особенно зарубежные, вообще за это платят деньги. Есть, конечно, могут они принять треки ваши, они будут их крутить, но они будут их крутить безоплатно. А это очень, к сожалению, плохо для любого музыканта. Бьет по карману, люди вкладываются, делают, а ничего не получают взамен. И мало продвигает вообще, практически не продвигает. То есть это продвигается как вот просто вот, как раньше вот аудиокассеты какие-то. Вот, скорее всего, как-то так, послушай классный трек и так далее. Но есть какие-то небольшие такие варианты, когда можно использовать искусственный интеллект, и ты как будто бы вот что-то свое человеческое туда внес, и тогда его еще могут засчитать. Но все равно, когда люди, к примеру, там, текстовики, допустим, как я, у меня там есть свой стиль пения, но есть люди, которые плохо поют или, там, к примеру, там, они умеют петь, они только заходят на эту волну, и для них это выход, чтобы воплотить свои стихи, свои треки в жизнь. И тут возникает вопрос, там, то есть как бы они понимают вот эти стриминговые площадки, что дистрибьюторы непосредственные, которые, да, что они понимают, они считывают, они уже знают, что это искусственный интеллект, они знают его звучание. И они, некоторые берут за оплату за то, что это искусственным интеллектом сделанный трек, а некоторые даже не берут. И я знаю две площадки такие. Одна берет, а другая не берет. И даже знаю одна площадка уже, которая появилась, которая у них можно сгенерировать трек с помощью искусственного интеллекта. Вот. Тоже можно там сделать каверы. То есть такие же функции, как у Суна, примерно появляются. Это уже тема хорошо развивается. И уже не нужно доказывать, что это твой трек. Потому что там, чтобы, как вы знаете, чтобы доказать, что это твой трек, нужно предоставить эти дорожки, показать, что ты работал с этим и так далее. И они оплату дополнительно не берут, потому что они сами продвигают искусственный интеллект. Но, опять же говорю, что они на все площадки выпускают. Но выплачивают только Яндекс.Музыка, Сберзвук у нас выплачивает, Кион.Музыка. Это тоже как Яндекс.Музыка получается. И, кстати, знаете, почему они выплачивают? Потому что, к примеру, Сберзвук, они поддерживают это движение, потому что Сберзвук сам нейронку свою продвигает, потому что есть Шедеврум, который делает картинки. Кстати, вот я делаю через них обложки. Качество, конечно, хорошее, но, к примеру, со своим изображением не сделаю. То есть это я уже использую другую нейронку, когда хочу. Но как бы я стараюсь все-таки через русский делать, как вот Шедевр хорошо справляется, хорошо с задачей какие-то. Даже видео можно делать. Вот на «Как будто дождь» я делал ролик и выкладывал в интернет вот с помощью Шедеврума. Сейчас я уже тоже делал ролики, чтобы там уже прям текст прям можно было, чтобы там рот открывался, пел это все и так далее. Но это сделать через другую нейронку, кстати, вообще было для меня такая первая. Они вообще мало кто знает на самом деле. И, кстати, немало вложился мне, чтобы, блин, сделать было. Вот даже по цене скажу, какие затраты. Я отдал 8000 рублей за то, чтобы у меня получилось под ключ. Я сделал, грубо говоря, сколько там, не помню, там 7 или 8. Ну, короче, грубо говоря, 1000 рублей минутный ролик. И причем я там все разные вариации, то есть как бы делал. То есть он не так сделал, как я хотел, допустим. У меня там получился вообще там певец, там темнокожий вообще почему-то. Я просто маленько другой пром делал. То есть, ну, это как бы все развивается все равно. То есть вот такие, да. Я думаю, что вообще люди в дальнейшем даже фильмы могут снимать. Потому что у меня даже есть... Я вот так смотрел уже, я тоже там люблю по сериальчике там посмотреть какие-то. Иногда там отличия. И у меня даже уже есть какой-то сценарий, примерный сценарий сериала. Ну, не сериала, а фильма. Ну, как бы я не прописывал, конечно, кадры там не прописывал. Я, кстати, тоже это изучаю, потому что вот съемки изучаю, как снимать себе, потому что сам себя продвигаешь и вот это сам себе снимаешь, и приходится затрагивать эти темы. Ну, в общем, и целом, мои треки на самом деле только находятся вот на российских платформах, потому что там как бы есть какая-то оплата по денежке, да. И, конечно же, больше всего оплачивает это Сберзвук. Конечно же, у меня немного слушателей, но на самом деле я считаю, что много-то на самом деле нужны люди, которые реально будут слушать. Они вот это, ну, потому что можно тоже, люди иногда смотрят. Знаете, у нас такая была фишка, как я работал диджеем, мы приходили на какое-то мероприятие, и у меня был чайник. Не чайник был, а точнее коробка из-под чайника, я туда светомузыку складывал. И когда приходили, аппаратуру там вытаскивали, ну, притащили, ребята спрашивают, говорят, а зачем вам чайник? Мы такие, ну, сначала как бы объясняли, да, там светомузыка и так далее. А потом уже просто привыкли, как зачем, чтобы чай попить. То есть люди, они видят, что вот коробка из-под чайника, и все, как бы, и думают, что там, наверное, чайник. А на самом деле там не чайник, там вообще другие вещи. То есть если глубже копнуть, если открыть эту коробку, посмотреть... Поэтому главное не подписчики, а что это реальные люди, как бы живые, они слушают. По цифрам, не знаю, говорить, не говорить, сколько там примерно выходит. Я не знаю, совсем. Но я не знаю, как бы, вот если сравнивать. Ну, вот у меня там по кварталам выплачиваются, раз в 3 квартала. Последний квартал у меня вышло сколько там, ну, со всех площадок получается, ну, 1015, наверное, где-то вышло. Вот. То
0: есть это вполне себе.
1: Это вполне приличная сумма, то есть она как бы вот... ну, видишь, я как бы и сам слушаю тоже. У меня, то есть, ну, есть люди, которые слушают, которые, причем, ну, много слушают, то есть, как бы, им нравится это. Их немного, но они слушают. Это, мне кажется, самое главное, чтобы люди реально слушали, чтобы они, ну, им нравилось, как бы, действительно. То есть, как бы, ты тогда понимаешь, что действительно, да, ты, ну, есть стимул какой-то работать дальше и делать, создавать новые треки, экспериментировать. Вот так вот, такие вот. Ну, простыми геоплощадки на этом, как бы, больше пока сказать нечего.
0: Если так вот, подводя итог, советуешь ли людям продолжать, ну, тоже так, ну, следует моему примеру, выпускать песни в нейросетях, или это для каждого свой путь?
1: Я думаю, это все-таки для каждого свой путь, потому что каждому что-то нравится, потому что, опять же, люди, кто-то боится, кому-то мешает то, что песня поет его голосом. Ну, многие, кстати, убирают, просто делают аранжировочки, сами потом где-то дорабатывают на студии звукозаписи, поют. Кому как. Это просто, опять же, это инструмент. Это, знаете, вот как вот комбо-уситель когда-то появился же, правильно? Там, да, вот эта электрогитара когда-то появилась. Вот, тоже кому-то там не нравилось, там, что это, вот, вот акустика и все, как бы. Это электричество, это не настоящее звучание. Кто-то к этому так относился. Вообще, по идее, если так вот разбираться, да, очень много гармонайзеров есть. Я вот смотрю, люди, которые вживую, я уже просто понимаю, что там явно есть гармонайзер. Я как-то видел, Мумитрой выступал на каком-то фестивале. Просто он удвоенный, утроенный голос прям в лайве. То есть он поет в лайве, и спокойно у него раз голос удвоился, раз голос утроился. То есть это использованная просто там... компания Boss их воспроизводит, этих вот. Ну, кстати, есть другие гармонайзеры. Просто на кнопку нажал. Лоза как-то видел тоже, вот в Питере где-то был концерт. Я смотрю, он просто, у него там стоит педалька, он нажал, у него раз в припеве удвоился голос. Кому как нравится. Я вот Авраам Кампула, это проект больше вот реально диктофонный. То есть у меня эти есть примочки, но я их не использую. Как бы я их не люблю. Я больше хочу вот, за чистое какое-то звучание здесь, какое-то вот реальное живое. Потому что я думаю, чем отличается вот звукозапись? Понятно, что там все нарулили, там накрутили, вырули все. А вот люди же, когда играют вживую, есть же вот живая акустика, как они играют в помещении, и человек слышит своим ухом, как играет барабан, как, к примеру, даже кахон какой-то там. гитара без звукоснимателя, вот эта акустическая гитара, никто же не микшует, нету какого-то звукорежиссера. То есть организм человека, он воспроизводит вот эту вот музыку, он как-то сам ее как-то вот... Нету такого, что у него там выпирало что-то там, не знаю, там гитара там громче звучала или голос. Он слышит как-то все, ну, смикшовано как-то все грамотно получается, да? То есть как-то тело то ли слух сам как-то грамотно. Я не знаю, как другие люди слушают, но я слушаю именно... То есть как бы так... Я такой, ну вот, и хочется передать вот именно вот этого звучания, стараешься тоже передать в диктофонной записи. То есть я сижу там на кухне, то есть помещение у меня, то есть как бы я смотрю, вот диктофон хорошо снимает, вот именно этот микрофон хорошо снимает. Потому что дорогой микрофон, никак, ну, то есть у меня есть дорогие микрофоны, там за 60 тысяч, там я там покупал, они сейчас уже дороже стоят, но он не подходит мне для голоса. А вот какой-то дешевый, вот раз он там, ну не дешевый, то что как там, более-менее средний, он как-то подошел, потому что я уже свой голос примерно понимаю, что он мне более такой низкий. Но это уже какие-то детали, вот. Так, ну и напоследок какую-то песню мы, наверное, запустим, наверное, сразу скажу про нее. Это, наверное, давайте, наверное, вот эту вот «Рядом, но не мой». Эта песня вообще, так сказать, женщина должна была писать, потому что тоже такая любовная история, что есть такие истории, когда женщина находится с мужчиной рядом, вот вроде бы все хорошо, да, но чувствую, что, ну, вроде бы он рядом, но не твой. Вот, вот реально вот такая история, она мне во сне пришла. Я прям, вот как, просто я видел сон, какой-то сценарий, какой-то... Я также считал эту историю, получается. Ну, как будто бы сон показал, вот я это прочувствовал. Я прям написал вот эту, от лица этой женщины, от этой девушки, не знаю, вот эту песню «Рядом, но не мой». То есть как бы вот она вот, как будто бы вот, вроде бы что-то поменялось. Были такие отношения, ну вот, вот она вот так вот случилась, я не знаю. Опять же, нужно ее слушать, и тут словами точно все не передашь. Поэтому, ребят, слушайте. Да, в конце хотел сказать, ребята, если кто хочет, пожалуйста, подписывайтесь, пожалуйста, можете найти меня на Яндекс.Музыка, Сберзвук, на всех российских площадках я нахожусь. Компола Мьюзик, также есть Телеграм-канал, ВКонтакте есть. Больше всего я, конечно же, сейчас стараюсь делать аудиотреки, но также веду социальные сети. Больше внимания уделяю Ютубу, потому что там какие-то просмотры, они больше их, какая-то активность там больше, и люди там подписываются, тоже живые, там у меня сколько там, 300 подписчиков, но на самом деле это живые люди, потому что я как бы, у меня был опыт, когда я там пытался как-то вроде бы как не накручивать, но это не накручивать, я подписывался по других людей, но потом я от этого отказался, и думал, что пускай будет все экологичным путем, все будет, пускай это будет хоть и мало людей, но это будут настоящие люди, которые будут слушать и которые будут понимать ту музыку, которую мне получается делать. Так что вот так вот, слушайте Радио Шок. Я очень рад, что меня сюда позвали. Это очень крутое радио, 25 лет. Еще раз вас с праздником, ребята. Это очень большое, это большой творческий путь для вас, для всех. Я рад, что вы развиваетесь, что вы не бросили это дело, что до сих пор вы живете этим делом, что оно приносит вам радость, счастье. Я рад, что вы существуете. Благодарю за добрый и теплый прием.
0: Да, большое спасибо. Спасибо тебе, что сегодня до нас добрался. Так что обязательно, да, подписывайтесь на проект, слушайте. От себя такой немножечко рекламы добавлю. 12 июня в Санкт-Петербурге состоится концерт большущей, огромнейшей группы «Ария». Называется «Юбилейное шоу» в формате 360 градусов. Никогда нигде ранее похожего не было, поэтому приходите обязательно в юбилейный, повторюсь, 12 июня, Санкт-Петербург, всем рекомендуем быть. А мы слушаем Compola Music «Рядом, но не мой». Всем спасибо и до новых встреч.
1: Пока.

0: представляет грандиозное юбилейное шоу в формате 360 градусов в Санкт-Петербурге. 12 июня. Спортивный комплекс «Юбилейный». Не упустите возможность стать частью эпохального концерта и поздравить легендарную группу с 40-летием. Билеты на сайте aria40.ru.
1: Включи радио. Лови шок. Радио шок.

человек, мягкий, покорный природе. Я бы не стал лезть наверх, я бы доверил Володе. И я бы сказал ему: на, это тебе не компьютер, но у пути всего до хрена, а у нас ни хрена, но есть Путин.

Сетевое издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

уехать ночью, а можно просто включить погромче, когда потерян.